0: концертом на площади. Теперь подробно. 5 случаев онкологии на ранних стадиях выявили у мирницев с начала 2026 года. Обнаружить болезнь в зачатке помогла диспансеризация. Также специалисты Центральной районной больницы выявили 183 случая диабета и около 700 случаев сердечно-сосудистых заболеваний. Проверку здоровья жители проходят с 18 лет, а раз в 3 года. Базовый перечень бесплатных осмотров включает анализы крови, мочи, кала, кардиограмму, флюорографию, для женщин прием у гинеколога. Эти простые процедуры помогут выявить болезнь тогда, когда ее проще вылечить. Работники «Алроса» после диспансеризации могут пройти дополнительный чекап в медцентре компании. На него пригласит комиссия. Диспансеризация займет от 30 до 40 минут. Запись по номеру 122 или в регистратуре поликлиники. Далее. Летняя оздоровительная кампания в Мирнинском районе стартует 4 июня. В летние месяцы будут работать 29 лагерей, которые найдут занятия для 4000 детей. Большая часть площадок – пришкольные лагеря дневного пребывания и военно-патриотические смены. А трудовые лагеря дадут подросткам возможность заработать деньги. Об этом интервью на радио «Алмазный край» рассказала Татьяна Хацукова, заместитель начальника отдела по социальным вопросам районного управления образования.
1: Это лучшая мотивация, это трудовое воспитание детей и, ну, довольно-таки такой положительный опыт для каждого ребенка, для того, чтобы потом во взрослой жизни ребенок был замотивирован на хороший труд и достойную заработную плату.
0: Летняя кампания продлится до 16 августа. Бесплатные путевки предоставят детям участников СВО, детям с инвалидностью и из малоимущих семей. Также предусмотрены компенсации за самостоятельную покупку путевок и проезд. И еще одна новость. Творческий вечер «Квартирник» под открытым небом на площади у Мирнинского театра разогнал тучи над городом. Актеры и музыканты провели мероприятие без билетов и завершили 18-й театральный сезон. С импровизированной сцены прозвучали песни советских лет и современные композиции. Мирнинцы подпевали и танцевали. Барабан, две гитары и баян задавали ритм «Квартирнику». Зрители благодарили артистов аплодисментами. В планах творческой команды подготовка к следующему театральному сезону и новые музыкальные вечера – осенние. У меня на этом все. До встречи в эфире.

0: погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накине облачно, температура воздуха плюс 14 градусов, без осадков. В Ленске пасмурно, плюс 12, небольшой дождь. На севере района схожая погода. В удачном Айхале плюс 4. В Алмазной столице облачно с прояснениями до плюс 9. Синоптики обещали дождь.

0: Алмазный край.
1: Вляпалась, и почему-то не хочу домой. Вот так одна бродила весь свой выходной. По мокрым улицам, ступенькам, через мост какую-то просила чепуху падающих звезд. Я отпускаю просто так последнее такси в надежде, что навстречу где-то будешь мне идти.

тот герой, которого ждала. Но почему-то снова не хочу домой, просто так опять по улицам пошла. И снова отпускаю просто так последнее такси в надежде, что навстречу где-то.

0: «Алмазный край».
1: Доброе утро. В студии Денис Передонов, и это новости короткой строкой. Предотвратить и обезвредить. Диспансеризация помогла 5 мирницам обнаружить онкологические заболевания на ранних стадиях. В надежных руках. 29 лагерей обеспечат качественный летний досуг юным мирницам. Под открытым небом. Мирнинский театр закрыл 18-й творческий сезон концертом на площади. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
0: С погодой на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Наконе облачно, температура воздуха плюс 14 градусов без осадков. В Ленске пасмурно, плюс 12, небольшой дождь. На севере района схожая погода. В удачном Майхале плюс 4. В алмазной столице облачно с прояснениями до плюс 9. Синоптики обещали дождь.

0: Реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.
0: Алмазный край. Радио без границ.

0: Мирном. 10 часов.
1: Алмазный край. Айхал 101 и 9 FM. Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Доброе утро. В студии Денис Передонов. В этом выпуске. Предотвратить и обезвредить. Диспансеризация помогла пятимирницам обнаружить онкологические заболевания на ранних стадиях. В надежных руках. 29 лагерей обеспечат качественный летний досуг юным мирницам. Под открытым небом. Мирнинский театр закрыл 18-й творческий сезон концертом на площади. Теперь подробно. 5 случаев онкологии на ранних стадиях выявили у мирницев с начала 2026 года. Обнаружить болезнь в зачатке помогла диспансеризация. Также специалисты Центральной районной больницы выявили 183 случая диабета и около 700 случаев сердечно-сосудистых заболеваний. Проверку здоровья жители проходят с 18 лет, а раз в 3 года. Базовый перечень бесплатных осмотров включает анализы крови, мочи, кала, кардиограмму, флюорографию, для женщин прием у гинеколога. Эти простые процедуры помогут выявить болезнь тогда, когда ее проще вылечить. Работники «Алроса» после диспансеризации могут пройти дополнительный чекап в медцентре компании. На него пригласит комиссия. Диспансеризация займет от 30 до 40 минут. Запись по номеру 122 или в регистратуре поликлиники. Далее. Летняя оздоровительная кампания в Мирнинском районе стартует 4 июня. В летние месяцы будут работать 29 лагерей, которые найдут занятия для 4000 детей. Большая часть площадок – пришкольные лагеря дневного пребывания и военно-патриотические смены. А трудовые лагеря дадут подросткам возможность заработать деньги. Об этом интервью на радио «Алмазный край» рассказала Татьяна Хацукова, заместитель начальника отдела по социальным вопросам районного управления образования.
3: Это лучшая мотивация, это трудовое воспитание детей и, ну, довольно-таки такой положительный опыт для каждого ребенка, для того, чтобы потом во взрослой жизни ребенок был замотивирован на хороший труд и достойную заработную плату.
2: Летняя кампания продлится до 16 августа. Бесплатные путевки предоставят детям участников СВО, детям с инвалидностью и из малоимущих семей. Также предусмотрены компенсации за самостоятельную покупку путевок и проезд. И еще одна новость. Творческий вечер «Квартирник» под открытым небом на площади у Мирнинского театра разогнал тучи над городом. Актеры и музыканты провели мероприятие без билетов и завершили 18-й театральный сезон. С импровизированной сцены прозвучали песни советских лет и современные композиции. Мирнинцы подпевали и танцевали. Барабан, две гитары и баян задавали ритм «Квартирнику». Зрители благодарили артистов аплодисментами. В планах творческой команды подготовка к следующему театральному сезону и новые музыкальные вечера – осенние. У меня на этом все. До встречи в эфире.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Наконе облачно, температура воздуха плюс 14 градусов без осадков. В Ленске пасмурно, плюс 12, небольшой дождь. На севере района схожая погода. В Удачном Айхале плюс 4. В Алмазной столице облачно с прояснениями до плюс 9. Синоптики обещали дождь. Чтобы избежать лесных пожаров, помните, в лесу запрещено разводить костры. Не бросайте окурки и стекло. Используйте мангал только на очищенной площадке, а после тщательно залейте огонь. Граждане при пребывании в лесах обязаны при обнаружении пожара немедленно звонить по номеру 112, принимать при обнаружении лесного пожара посильные меры по его тушению своими силами до прибытия сил пожаротушения. Оказывать содействие органам государственной власти и органам местного самоуправления при тушении лесных пожаров. Немедленно уведомлять органы государственной власти или органы местного самоуправления о имеющихся фактах поджогов или захламления лесов. Помните, что от ваших действий по предотвращению пожаров зависит не только наша природа и фауна, но и безопасность людей, их здоровье и жизнь.
4: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
2: За 4,5 месяца 2026 года «Алмаздортранс» доставил на объекты «Алроса» 74 тысячи тонн грузов. Большая часть перевозок – это топливо и другие жидкие грузы, а также материалы для работы предприятий. Доставка шла по зимним дорогам между разными площадками региона. «Алрос» обеспечивает бесперебойную работу своих предприятий благодаря стабильной северной логистике.
4: А вы знали?
1: Вы слушаете радио «Алмазный край». Радио «Алмазный край».

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Афиша. Программа о культурно-спортивных мероприятиях Алмазного региона.
2: Здравствуйте, в студии Денис Передонов. Последний день рабочей недели – это приятное, самое главное – постоянное чудо. А впереди еще два выходных. Но провести это время нужно с пользой для души и тела. И в этой рубрике я подскажу, куда можно сходить и на что посмотреть. Жители и гостей Мирного в эту субботу 30 мая приглашают на первенство города по мотокроссу. Рев моторов можно будет услышать на мототрассе в районе ОМВД России по Мирнинскому району. Приходите с семьей и друзьями, чтобы вместе сделать этот день по-настоящему запоминающимся. Начало в 11 утра. 31 мая в городском парке Мирного на спортивной площадке пройдут соревнования по баскетболу среди детских команд, посвященные Дню защиты детей. Не упустите шанс показать свою игру или же просто приходите поболеть. Начало также в 11 утра. В это воскресенье, 31 мая, не упустите возможность посетить Мирнинский театр. Повод тому есть – премьерная сказка «Страна забытых игрушек». Эта история не о волшебстве, а о самом простом и забытом – «Ты мне нужен». Здесь нет голливудского хэппи-энда, но есть очень теплый и правдивый финал. Начало спектакля в полдень, возрастное ограничение 6+. 31 мая в 15 часов во Дворце культуры «Алмаз» пройдет чемпионат

радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.
0: Вы слушаете

0: Реклама для слушателей старше 16 лет.
1: Вакансии Алроса.
2: Для работы в городе Мирном в управлении материально-технического снабжения требуется оператор логистических работ, кладовщик-работник склада, телефон 8-914-309-72-95. В Мирненско-Нюрбинский ГОК требуется бункеровщик, машинист питателя, уборщик производственных помещений, водитель погрузчика. Телефон для справок 8-914-308-76-32. В Мирненское авиационное предприятие требуется аэродромный рабочий и рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий. Телефон 8-984-121-00-36. В общество ПТВС требуется стропольщик 4-го разряда. Телефон 8-914-260-00-93. В общество «Эхалтрансгаз» требуется машинист экскаватора 7-го разряда. Телефон 8-914-260-00-93. В общество «Якутская электросетевая компания» требуется механизатор 6-го разряда. Телефон 8-914-260-00-93. Для работы в Магадане в общество «Алроса спецбурения» требуется машинист буровой установки РС-90. Телефон 8-914-309-72-95. Для работы в Айхале в общество «Алроса спецбурения» требуется тракторист Б-10 Четра Т-11. Телефон 8-914-309-72-95.

0: В Мирном 11 часов.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: Срочное изготовление японских РВД в Ленске. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Предлагают услуги мобильного дробильно-сортировочного комплекса. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Предлагают услуги трала. Дополнительная информация по номеру 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Общество «Алмаздортранс» сообщает о проведении открытых неэлектронных аукционов по продаже двухуровневой квартиры, расположенной по адресу город Ленск, улица Первомайская, дом 11А. Начальная цена продажи составляет 15 262 тысячи рублей. По продаже здания котельной на три котла, расположенной по адресу город Ленск, улица Победы, 64, район УМТС. Начальная цена продажи – 21 264 тысячи. И по продаже здания котельной и очистных сооружений, расположенных по адресу город Ленск, улица Победы, 74. Начальная цена продажи – 2 196 тысяч рублей. Подробную информацию можно получить в здании Ленского АТП по адресу город Ленск, улица Победы, 69Б, кабинет 310, контактный телефон 8-411-37-39-222, добавочный 740-04. 8-411-37-39-222, добавочный 740-04. Или на официальном сайте акционерной компании «Алроса» по адресу alrosa.ru в разделе «Реализация имущества».
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
5: Радио «Алмазный край». Объединяя города.

0: Утром по расе, как на взлетной полосе, любовь дарит крылья, только долетят не все. Но ты стала крепче, и пора решать, сердце снова шепчет.
1: Алмазный край, алмазный край.
2: Не переключайся.

0: don't mind. Mwah.
1: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
2: А вы знали, что авиапарк компании пополнили 2 новых вертолета Ми-8 МТВ-1? Вертолеты будут использоваться для выполнения перевозок и социально значимых задач в районах Крайнего Севера.
1: А вы знали?
3: Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105,0 FM. Мирный 102,4 FM.

0: Профсоюзний дайджест.
1: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина, в эфире «Профсоюзный дайджест». Май 2026 года в КСК прошел под знаком творчества, единства и памяти. Команды блистали на конкурсах и доказывали, что таланты и командный дух – их визитная карточка. Команда спортивного зала «Молодежный» взяла диплом первой степени за лучшее оформление к 1 мая. В борьбе за победу среди предприятий с численностью от 200 до 500 сотрудников они показали высший класс и защитили честь всего КСК. Дом культуры Той Хая окунулся в атмосферу прошлого и принял участие в ретро-челлендже «Стоп-кадр». Проект был приурочен ко Дню Великой Победы, и ДК достойно представили свои идеи, получив диплом участникам. Спасибо профсоюзу «Профалмаз» за то, что даете нам шанс проявлять себя, раскрыть талант и почувствовать себя частью большой и дружной семьи. Спортивный марафон в приложении Health Balance. Уважаемые коллеги, медцентр приглашает вас присоединиться к спортивному марафону. В нем не будет изнуряющих тренировок, участия в комфортном для вас темпе. Но зато вы сможете сделать шаг к здоровью. Участников ждут увеличение ежедневной активности, поддержка участников и командный дух, полезные уроки, ЗОЖ-контент и рекомендации экспертов. Участвовать может каждый с любыми активностями. Чтобы стать участником, вам необходимо скачать приложение Health Balance. Вы можете его по названию и в магазине приложений или по ссылке. Важно, при установке разрешите отправку уведомлений. Далее необходимо зарегистрироваться. Выберите платформу Алроса. Код 9514. Уже через месяц участия вы ощутите прилив бодрости и будете готовы к отпуску. Профсоюзная зарядка. Начинать день можно по-разному, но обязательно с хорошим настроением. Утро 22 мая коллектив МКУ МРУО начал с профсоюзной зарядки, приуроченной к республиканскому фестивалю «Мир Май ГТО». Ясное солнечное утро, мелодичная музыка и комплекс утренних упражнений, которые специально подобрали для своих коллег Валерий Каланаков, начальник отдела по физическому и военному патриотическому воспитанию, и Алена Пшенникова, главный специалист отдела воспитания и дополнительного образования. Профсоюзная зарядка МРО – это не про идеальные кубики пресса или марафонские дистанции. Это про ощущение легкости, энергии и радости на весь день. Коллектив МРО – за развитие спортивного и профсоюзного движения. Политехнический институт подвел итоги весенних конкурсов. Диплом первой степени среди образовательных учреждений в конкурсе на лучшее оформление предприятий и организаций в честь праздника весны и труда 1 мая. Спецноминация «Профалмаз» объединяет в конкурсе по праздничному оформлению информационных стендов ППО профсоюза «Профалмаз» в рамках праздника весны и труда 1 мая. Два диплома участника и отдельное благодарственное письмо за высокий уровень социального партнерства при участии в ретро-челлендже «Стоп-кадр» в рамках проведения мероприятий, приуроченных ко Дню Великой Победы над фашизмом. Профсоюз удачнинского ГОКа делает условия труда комфортнее. Так, для горняков подземного рудника «Удачный» приобрели термопод. Он установлен на участке очистных и горно-подготовительных работ. Воспользоваться могут как ИТР, так и рабочие, набрав горячую воду перед спуском и после смены. А в шиноремонтном цехе ремонтно-специализированного цеха позаботились о качестве воды, смонтировали систему фильтрации. Никакой ржавчины, хлорки или неприятного привкуса. Чистая, мягкая вода для чая, для еды и просто для питья. Работники цеха выражают благодарность правкому УГОКа за оказанную помощь и улучшение санитарно-бытовых условий. А в Мирнинском районе подвели итоги двух конкурсов, посвященных охране труда. 13 мая в администрации района чествовали победителей. Среди них сотрудница АНДО «Алмазик» и ее дети. Анастасия Крелова, инженер по охране труда и охране окружающей среды, стала победителем первого этапа республиканского конкурса «Лучший специалист по охране труда Республики Саха». В номинации «Лучший специалист по охране труда среди организаций непроизводственной сферы». Конкурс проводится Министерством труда Республики ежегодно. Анастасия достойно представила организацию и подтвердила высокий уровень профессионализма. Активность и неравнодушие в семье Кареловых передаются по наследству. Дети Анастасии, Алина и Роман, ученики 26-й школы, приняли участие в конкурсе видеороликов «Охрана труда для всех». организованном отделом охраны труда администрации района. Участникам предстояло раскрыть темы безопасности, профилактики травматизма и важности культуры труда. Результат: и Алина, и Роман стали победителями возрастной категории от 7 до 9 лет. Двойная победа в семье – двойной повод для гордости. В детском саду номер 54 «Белоснежка» прошла благотворительная акция «Каша для солдата». Собрали множество необходимых продуктов для наших защитников. Огромная благодарность родителям за активное участие и неравнодушие. Вместе мы делаем важное дело. Воспитанники подготовительной группы детского сада номер 50 «Нордик» заняли 3-е место в детской районной спартакиаде «Маленькие спортсмены. Большая страна» и получили медали. Упорство, командный дух и отличная физическая подготовка привели к замечательному результату. Желаем ребятам не останавливаться, заниматься спортом с удовольствием и побеждать в будущих стартах. Так держать! За выход этого выпуска благодарим Виолетту Андрееву, Анастасию Чуноеву, Александру Колесник, Тамару Пузанову, Евгению Пыспаеву и Елену Семенюк.
2: Слушайте нас на сайте и в мобильном приложении «Алмазный край». Доступно для Google Play и App Store.

0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
1: «Алмазный край».
0: «Алмазный край».
2: One, two, three.

0: thinking of you. Для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: Скоро лето, а это значит, что пора делать биозавивку волос. Если ты давно мечтала об этом, сейчас самое время. Здание городской бани, первый этаж, студия «Прокудри» и не только. Телефон плюс 7-984-111-69-48. Плюс 7-984-111-69-48. На Верхний поселок в продуктовый магазин требуется уборщица. Телефон 8-914-295-23-46. 8-914-295-23-46. Снимут однокомнатную квартиру по улице Ленина, Советская, Тихонова, Солдатова. Малосемейное общежитие не предлагать. Телефон 8-987-974-43-08. 8-987-974-43-08. Продадут рассаду. Обращаться по адресу улица Мухтуйская, 50, после 18 часов. Поступление женской одежды от 40 до 60 размера. Магазин «Монарх». Компания «Северные окна» предлагает услуги по изготовлению и установке окон ПВХ с профилем КБЕ-70, а также алюминиевых лоджий в городах Айхал, Удачный, Мирный. Звоните для консультации и расчета стоимости по номеру 8-914-252-91-89. 8-914-252-91-89. Третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424. В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Телефон 8-914-295-14-62. 8-914-295-14-62. Компания «Окна века» предлагает изготовление окон для квартир, домов, гаражей из немецкого высококачественного профиля ПФХ с использованием австрийской фурнитуры. Также принимают заказы на алюминиевые балконы. Обращаться по телефону 8-914-252-05-88. 8-914-252-05-88.

0: 8 914 25 24 808.
1: Здравствуйте, в студии Денис Придунов, и это новости короткой строкой. Асфальтобетонный завод в Мирном произведет 58 тысяч тонн асфальта для укладки дорог в 2026 году. Предприниматели Мирнинского района обеспокоены срывом доставки грузов из-за нового регламента. Артисты Мирнинского театра готовят детский спектакль о возвращении забытых игрушек. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
2: Погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Наканье облачно, температура воздуха плюс 14 градусов без осадков. В Ленске пасмурно, плюс 12, небольшой дождь. На севере района схожая погода. В удачном Майхале плюс 4. В алмазной столице облачно с прояснениями до плюс 9. Синоптики обещали дождь.
3: Алмазный край. Не переключайся.

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазный край радиостанция. Массовая и единственное средство регистрации Тантуном ЛФС Тонсетте ООН и Кюсетон Бирни Медах свидетельствует. СБС информационных технологий ЛАР. Он массовой коммуникации Лорейгер надзор Федеральной службы и Кринчесу Бибирсел Тосуню Субекисуню Бирбирбирбирбирбирбирбир.
0: Для слушателей старше 16 лет.
2: Вы слушаете радио «Алмазный край».

Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.

0: В Мирном 12 часов. Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, в студии Денис Придонов. В этом выпуске. Асфальтобетонный завод в Мирном произведет 58 тысяч тонн асфальта для укладки дорог в 2026 году. Предприниматели Мирнинского района обеспокоены срывом доставки грузов из-за нового регламента. Артисты Мирнинского театра готовят детский спектакль о возвращении забытых игрушек. Теперь подробно. 58 тысяч тонн асфальта уложат в Мирном в этом году. Это на 65% больше, чем в прошлый сезон. Первую тонну асфальтобетонной смеси отправили с завода в лабораторию. Технологию проверят, прежде чем приступить к укладке дорог. Комментирует Альберт Петров, главный инженер Мирнинского управления автомобильных дорог.
2: Объекты у нас разные. Ну, основные, конечно, это город. Это по программе «Федеральная инфраструктура для жизни». Будет асфальтироваться 4,5 километра. Улицы Московская, Солдатова и 50 лет Октября. Ну и основные тоже аэропортовый комплекс, тоже большой объем. В этом году весь комплекс должны сдать. Там тоже у нас 59 тысяч квадратов примерно. Также федеральная дорога Вилюй, 10 километров тоже будет в асфальте сдано в сентябре, в октябре месяце этого года.
1: Асфальтобетонный завод производит 1,5 сотни тонн смеси в час. Его обслуживают 2 смены 8 человек. Для выполнения плана на Мирнинскую площадку уже завезли битум и присадки. Поступает минеральный порошок. Щебень для завода трубят в карьере «Лапчан», который находится в 40 километрах от города. Две мобильные установки разделяют материал на 6 фракций от 0,5 миллиметра до 30 сантиметров. От их пропорций зависят свойства готового асфальта. Далее. Предприниматели в Западной Якутии обеспокоены. Доставка грузов в некоторые районы республики, включая Мирнинский и Ленский, во время навигации может оказаться под угрозой. Проблему создал новый технический регламент, утвержденный властями России. Согласно документу, на судне, который перевозит транспортные средства, водителям запрещается оставаться в салонах автомобилей. Если рейс длительный, судовладельцы могут отказаться брать на борт водителей-экспедиторов, а без них привычная схема доставки товаров становится сложной. Эту проблему детально разобрали на заседании Координационного совета при главе Мирнинского района. Заместитель главы Георгий Башарин пояснил, новый регламент серьезно усложняет логистику, поэтому администрация района направила письмо депутату Госдумы Галине Данчиковой. Та, в свою очередь, обратилась напрямую к председателю правительства Михаилу Мишустину. Ответ от премьер-министра ждут к 8 июня. От этого ответа зависит, каким путем будут доставлять грузы в эту навигацию. И еще одна новость. Путешествие в страну обиженных игрушек предстоит зрителям Мирнинского театра. Главный герой примерного спектакля Митя перестал замечать старых друзей – роботов и солдатиков. Те исчезают в ночи, он бросается вдогонку, а встреча с пустотой покажет, можно ли вернуть тех, кого перестал замечать. Музыку к спектаклю написал композитор из Якутска Иван Чайка. Продолжит Андрей Габышев, режиссер-постановщик Мирнинского театра.
3: Композитор специально для нашей сказки написал всю музыку, то есть у нас нет музыки из подбора, то есть все индивидуально для нас написано.
1: Для артиста Сергея Тишкова этот спектакль прощальный. Мирнинский зритель увидит актера на сцене в последний раз.
4: С одной стороны, конечно, грусть очень большую, потому что 12 лет работы, службы в этом театре и становление меня как артиста. А с другой стороны, радость, наверное, потому что это какие-то откроются новые грани, новые возможности, новые роли.
1: У меня на этом все. До встречи в эфире.
5: Для слушателей старше 16 лет.
6: В эфире объявления и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
7: Срочное изготовление японских РВД в Ленске. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Предлагают услуги мобильного дробильно-сортировочного комплекса. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Предлагают услуги трала. Дополнительная информация по номеру 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Общество «Алмаз-Дортранс» сообщает о проведении открытых неэлектронных аукционов по продаже двухуровневой квартиры, расположенной по адресу город Ленск, улица Первомайская, дом 11А. Начальная цена продажи составляет 15 262 тысячи рублей. По продаже здания котельной на 3 котла, расположенной по адресу город Ленск, улица Победы, 64, район УМТС. Начальная цена продажи 21 264 тысячи. И по продаже здания котельной и очистных сооружений, расположенных по адресу город Ленск, улица Победы, 74. Начальная цена продажи 2 196 тысяч рублей. Подробную информацию можно получить в здании Ленского АТП по адресу город Ленск, улица Победы, 69Б, кабинет 310, контактный телефон 8-411-37-39-222, добавочный 7-40-04. 8-411-37-39-222, добавочный 7-40-04. Или на официальном сайте акционерной компании «Алроса» по адресу alrosa.ru в разделе «Реализация имущества».
8: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
0: Прогноз погоды на «Радио Алмазный край».
1: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Наконе облачно, температура воздуха плюс 14 градусов без осадков. В Ленске пасмурно, плюс 12, небольшой дождь. На севере района схожая погода. В удачном Айхале плюс 4. В алмазной столице облачно с прояснениями до плюс 9. Синоптики обещали дождь.
9: Будь в курсе новостей региона. Попроси включить радио «Алмазный край» в такси.
0: Радио «Алмазный край». Мы с вами с 2000 года.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: А вы знали? Факты о работе Алроса.
1: А вы знали, Алрос инвестирует в якутские IT-стартапы и цифровые решения от мониторинга авиадвигателей до автоматизации процессов горной добычи и медицинских сервисов. С 2023 года объем поддержки программ составил 150 миллионов рублей.
0: А вы знали?
2: Радио «Алмазный край». Вы слушаете радио «Алмазный край».

0: Здравствуйте, в студии Денис Передонов, и это новости короткой строкой. Асфальтобетонный завод в Мирном произведет 58 тысяч тонн асфальта для укладки дорог в 2026 году. Предприниматели Мирнинского района обеспокоены срывом доставки грузов из-за нового регламента. Артисты Мирнинского театра готовят детский спектакль о возвращении забытых игрушек. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Мирный.
3: Скоро лето, а это значит, что пора делать биозавивку волос. Если ты давно мечтала об этом, сейчас самое время. Здание городской бани, первый этаж, студия «Прокудри» и не только. Телефон плюс 7-984-111-69-48. Плюс 7-984-111-69-48. На Верхний поселок в продуктовый магазин требуется уборщица. Телефон 8-914-295-23-46. 8-914-295-23-46. Снимут однокомнатную квартиру по улице Ленина, Советская, Тихонова, Солдатова. Малосемейное общежитие не предлагать. Телефон 8-987-974-43-08. 8-987-974-43-08. Продадут рассаду. Обращаться по адресу улица Мухтуйская, 50, после 18 часов. Поступление женской одежды от 40 до 60 размера. Магазин «Монарх». Компания «Северные окна» предлагает услуги по изготовлению и установке окон ПВХ с профилем КБЕ-70, а также алюминиевых лоджий в городах Айхал, Удачный, Мирный. Звоните для консультации и расчета стоимости по номеру 8-914-252-91-89. 8-914-252-91-89. Третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424. Продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Телефон 8-914-295-14-62. 8-914-295-14-62. Компания «Окна века» предлагает изготовление окон для квартир, домов, гаражей из немецкого высококачественного профиля ПФХ с использованием австрийской фурнитуры. Также принимают заказы на алюминиевые балконы. Обращаться по телефону 8-914-252-05-88. 8-914-252-05-88. Транспортная компания «Пивком» ИП «Низа» принимает на доставку 3- и 5-тонные контейнеры с домашними вещами по всей территории России, включая новые территории, автотранспортом от порога к порогу без перетарки. Предоставляют полный комплект документов для компенсации работникам компании «Алроса». Телефон 8-924-662-16.

0: 8.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накине облачно, температура воздуха плюс 14 градусов, без осадков. В Ленске пасмурно, плюс 12, небольшой дождь. На севере района схожая погода, в удачном Айхале плюс 4. В алмазной столице облачно с прояснениями до плюс 9. Синоптики обещали дождь.
3: Эй, колонка, вруби алмазные волны. Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты. Яндекс ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.
1: Радио.

0: В Мирном 13 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в студии Денис Придонов. В этом выпуске. Асфальтобетонный завод в Мирном произведет 58 тысяч тонн асфальта для укладки дорог в 2026 году. Предприниматели Мирнинского района обеспокоены срывом доставки грузов из-за нового регламента. Артисты Мирнинского театра готовят детский спектакль о возвращении забытых игрушек. Теперь подробно. 58 тысяч тонн асфальта уложат в Мирном в этом году. Это на 65% больше, чем в прошлый сезон. Первую тонну асфальтобетонной смеси отправили с завода в лабораторию. Технологию проверят, прежде чем приступить к укладке дорог. Комментирует Альберт Петров, главный инженер Мирнинского управления автомобильных дорог.
3: Объекты у нас разные. Ну, основные, конечно, это город. Это по программе «Федеральная инфраструктура для жизни». Будет асфальтироваться 4,5 километра. Улицы Московская, Солдатова и 50 лет Октября. Ну и основные тоже аэропортовый комплекс, тоже большой объем. В этом году весь комплекс должны сдать. Там тоже у нас 59 тысяч квадратов примерно. Также федеральная дорога Вилюй, 10 километров, тоже будет в асфальте сдано в сентябре, в октябре месяце этого года.
2: Асфальтобетонный завод производит 1,5 сотни тонн смеси в час. Его обслуживают в 2 смены 8 человек. Для выполнения плана на Мирнинскую площадку уже завезли битум и присадки. Поступает минеральный порошок. Щебень для завода трубят в карьере «Лапчан», который находится в 40 километрах от города. Две мобильные установки разделяют материал на 6 фракций от 0,5 миллиметра до 30 сантиметров. От их пропорций зависят свойства готового асфальта. Далее. Предприниматели в Западной Якутии обеспокоены. Доставка грузов в некоторые районы республики, включая Мирнинский и Ленский, во время навигации может оказаться под угрозой. Проблему создал новый технический регламент, утвержденный властями России. Согласно документу, на судне, который перевозит транспортные средства, водителям запрещается оставаться в салонах автомобилей. Если рейс длительный, судовладельцы могут отказаться брать на борт водителей-экспедиторов, а без них привычная схема доставки товаров становится сложной. Эту проблему детально разобрали на заседании Координационного совета при главе Мирнинского района. Заместитель главы Георгий Башарин пояснил, новый регламент серьезно усложняет логистику, поэтому администрация района направила письмо депутату Госдумы Галине Данчиковой. Та, в свою очередь, обратилась напрямую к председателю правительства Михаилу Мишустину. Ответ от премьер-министра ждут к 8 июня. От этого ответа зависит, каким путем будут доставлять грузы в эту навигацию. И еще одна новость. Путешествие в страну обиженных игрушек предстоит зрителям Мирнинского театра. Главный герой примерного спектакля Митя перестал замечать старых друзей, роботов и солдатиков. Те исчезают в ночи, он бросается вдогонку, а встреча с пустотой покажет, можно ли вернуть тех, кого перестал замечать. Музыку к спектаклю написал композитор из Якутска Иван Чайка. Продолжит Андрей Габышев, режиссер-постановщик Мирнинского театра.
4: Композитор специально для нашей сказки написал всю музыку, то есть у нас нет музыки из подбора, то есть все индивидуально для нас написано.
2: Для артиста Сергея Тишкова этот спектакль прощальный. Мирнинский зритель увидит актера на сцене в последний раз.
5: С одной стороны, конечно, грусть очень большую, потому что 12 лет работы, службы в этом театре и становление меня как артиста. А с другой стороны, радость, наверное, потому что это какие-то откроются новые грани, новые возможности, новые роли.
2: У меня на этом все. До встречи в эфире.
6: Для слушателей старше 16 лет.
7: В эфире объявления и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
8: Срочное изготовление японских РВД в Ленске. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Предлагают услуги мобильного дробильно-сортировочного комплекса. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Предлагают услуги трала. Дополнительная информация по номеру 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Общество «Алмаз-Дортранс» сообщает о проведении открытых неэлектронных аукционов по продаже двухуровневой квартиры, расположенной по адресу город Ленск, улица Первомайская, дом 11А. Начальная цена продажи составляет 15 262 тысячи рублей. По продаже здания котельной на 3 котла, расположенной по адресу город Ленск, улица Победы, 64, район УМТС. Начальная цена продажи – 21 264 тысячи. И по продаже здания котельной и очистных сооружений, расположенных по адресу город Ленск, улица Победы, 74. Начальная цена продажи – 2 196 тысяч рублей. Подробную информацию можно получить в здании Ленского АТП по адресу город Ленск, улица Победы, 69Б, кабинет 310, контактный телефон 8-411-37-39-222, добавочный 7-40-04. 8-411-37-39-222, добавочный 7-40-04. Или на официальном сайте акционерной компании «Алроса» по адресу alrosa.ru в разделе «Реализация имущества».
9: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
1: Прогноз погоды на «Радио Алмазный край».
2: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Наконе облачно, температура воздуха плюс 14 градусов без осадков. В Ленске пасмурно, плюс 12, небольшой дождь. На севере района схожая погода. В удачном Майхале плюс 4. В алмазной столице облачно с прояснениями до плюс 9. Синоптики обещали дождь.
10: Чем сейчас живут молодые специалисты? О чем мечтают, как работают и каких успехов достигают? Передачи «Мир Нау» по пятницам в час дня на волне радиостанции «Алмазный край».
11: Так, всем привет! У нас прямой эфир в студии Айхал, солнечный, как любит говорить моя соведущая Ксюша. Солнечная наша Швейцария, наш Айхал, сегодня 29 мая. Это значит, что скоро жаркое лето, но, наверное, не у нас, потому что я через, не знаю, бурю, снег и ветер добиралась до студии. Кать, ты как дошла? Без проблем?
12: Я долетела.
11: Ну да, ветер нам помог. Тогда я представляю вам замечательных ведущих. Это я, Даша Коноваленко, и замечательная Катя Меджидова. Всем привет.
12: Привет, друзья.
11: Итак, друзья, раз мы упомянули 1 июня, упомянули лето, стоит упомянуть и 1 июня. У нас близится такой замечательный праздник, вообще мы и лето встретим, и отметим День защиты детей. Но хочется сказать, что это не просто день, когда мы раздаем детям конфеты, может быть, конечно, было бы здорово, но у этого дня и у этого праздника есть особое значение. Его официально утвердили в 1949 году, и цель праздника — привлечь внимание к правам ребенка, выразить солидарность с детьми в сложных жизненных ситуациях и побудить взрослых к активным действиям в защиту детства. Ну, друзья, раз вы слушаете наше радио, нас, может быть, кто-то смотрит, призываю всех 1 июня сделать какое-то доброе дело, помочь деткам, ну и, наверное, поучаствовать в различных мероприятиях, которые помогут как-то присоединиться к этому прекрасному светлому празднику. Ну и у нас по этому случаю замечательная гостья, у нас она такая очень особенная, я передаю слово Катюше.
12: Мне очень волнительно представлять эту девочку, потому что она совсем юная. Ученица 5 А-класса школы номер 23. На мой взгляд, это уникальный ребенок. Она и поет, она играет на фортепиано, и актриса, и при этом еще успевает отлично учиться. Шуркус Мария.
13: Добрый...
12: Аплодисменты.
13: Добрый день, друзья.
11: Очень приятно. На самом деле, не каждый взрослый может похвастаться столькими увлечениями и умениями.
12: Я думаю, это еще не все. Нам Маша чуть позже расскажет еще о себе. Хотелось бы спросить, вот 5 класс, Маш, это уже как будто ты и не ребенок, и не взрослый, но уже чувствовать начинаешь себя взрослым состоятельным человеком. Первый год средней школы. Как он прошел?
13: На самом деле 5 класс был очень интересным, очень волнительным и радостным одновременно. Предметы были буквально просто очень интересными. Каждый урок проходил с радостью. И 5 класс мне очень запомнился.
11: Ну, когда ты отличник, наверное, каждую с радостью пригласили бы мы там ребенка, который не так успешен в учебе, он бы сказал: ой, я еле выжил в этом 5-м классе.
12: Разные учителя, да?
11: Да.
12: И нужно же также найти каждому свой подход, да, общий язык. Как-то повлияло то, что ты начальную школу на отлично закончила? Это как-то повлияло на твою учебу в 5-м классе? Может, какие-нибудь поблажки? Но она же отличница, она и так все знает. Давайте ей просто так поставим 5.
13: Не то чтобы поблажки. Но с учителями я быстро нашла общий язык. Не было никаких недопониманий. Поблажек особо не было. Просто, мне кажется, было чуть-чуть легче тем, что начальную школу я окончила на отлично. Ну, поблажек, в принципе, не было.
11: Ну, мы передаем привет учителям
13: школы номер 23.
11: Да, вообще-то ваши ученицы тут в студии радиошоу Мирнал, поэтому я считаю, вот тут уже бонусом можно еще пару предметов на 5 закончить 6-м классом.
12: Маш, а ты не чувствуешь, что ты любимица учителей?
13: Ну, иногда, но прям очень редко.
11: Не под запись, не под запись. Кто этого не услышит? Говори, говори.
12: Так, ну, со школой понятно. Очень хотелось бы услышать о всех твоих увлечениях. Вот, я думаю, что я не все перечислила. Давай по порядку.
13: Ну, я пою, играю на фортепиано, участвую в театральной студии, также занимаюсь волейболом. Ну, в принципе, все.
11: А как ты время находишь, Маш? Ну, все. Еще и домашку надо делать, еще и отличницей быть.
13: Иногда я сама задаюсь таким вопросом.
11: Как ты находишь время, да.
13: И то есть, не знаю, как-то вот прихожу со школы, понимаю, что мне нужно успеть туда, еще надо ответить всем друзьям, сделать домашку.
12: А побездельничать когда? Есть такое время?
13: Да, иногда находится, но часто друзья задают вопросы: «Маша, почему ты целый день мне не отвечаешь на звонки и сообщения?» Ну, к этим вопросам я уже привыкла, да и друзья привыкли к тому, что я могу целыми днями не заходить в сеть.
11: Короче, тебе нужен личный секретарь, который будет вести твой планер, он будет записывать к себе на прием. Звонки будут так: вы хотите созвониться с Машей, но у нее свободная кошка в понедельник в 3 только, ни больше, ни меньше.
12: Хорошая идея. А ты ведешь планер свой? Расписание?
13: Нет. Я раньше хотела, начинала там недельку, потом понимала, что я просто не успею.
11: Маше нет времени вести планер. Ей нужен специалист. Мы
13: второй помощник.
11: Объявляем набор в секретари Машеньки, чтобы кто-то хотя бы ввел расписание. У девочки друзья, они могут пробиться. Нужно что-то делать.
12: А есть у тебя подружки, которые так же, как и ты, везде ходят?
13: Да, есть некоторые. Ну, немного, но есть.
12: То есть вы везде вместе? Или все равно где-то расходятся интересы?
13: Нету прям такого человека, с которым я на каждую секцию хожу вместе. Вообще. Типа на каждом кружке есть свои люди, среди которых я нахожу интересных мне людей.
11: Но мы с Машей немного коллеги. Я тоже ходила на пчелки, на вокальную студию и тоже пела. И я знаю, что это такое, поэтому мы с Машей, можно сказать, друг друга понимаем.
12: Как много это силы и энергии отнимает.
11: Да, на самом деле, особенно когда концерты, это такие репетиции не детские, можно сказать, когда ребенок там находится с утра и до вечера, вы репетируете постоянно, и действительно иногда уроки эти делаешь там в зале перед своим номером и бежишь на сцену, это тяжело, поэтому я прекрасно понимаю Машу, это большой труд, и тебе огромное спасибо за то, что ты не ограничиваешь себя, типа: так, я уроки сделала, все, родители, я пошла гулять там и ни о чем не думать, ты себя развиваешь с разных сторон, даже если потом ты что-то оставишь позади, да, ну, какой-то кружок отсеется, в любом случае у тебя будет такой навык, ты можешь сказать: так-то я и в театральную студию ходила, и стих сейчас вам расскажу. Так что большая молодец. Аплодисменты.
12: И еще спасибо Машеньке за то, что нашла время для нас в своем плотном графике.
11: Да, это вообще теперь для меня неожиданно, как мы втиснулись-то вообще без секретаря.
12: Спасибо большое, Маш. Но мы больше про творческие увлечения, а образовательные или школы достаточно? Все жалуются на нашу систему образования, но мне кажется, тут все отлично.
13: Ну, да, я хожу на английский, И на этом образовательные кружки заканчиваются.
11: Ну и хватит, Маша. Я разрешаю тебе больше не записываться. Я думаю, что этого достаточно к этому всему списку.
12: Ну, отлично. Но мне кажется, ты все-таки умолчала одну деталь. У нас Маша школьный журналист. И как я знаю, что подготовка к эфирам также занимает какое-то время, может, даже немалое время. Расскажи, Маш, как вообще идея пришла? Кто придумал вот школьную журналистику?
13: Я, правда, не знаю, кто придумал, но когда меня пригласили быть школьным журналистом, я была безумно рада, так как журналистика меня привлекала и до этого. Я даже в какой-то момент хотела идти работать журналистом.
11: Сейчас как? Эта идея ушла?
13: Не то чтобы ушла, где-то она есть, но как-то уже не прям вот так тянет прям.
12: Может, тебе неинтересные собеседники попадались? Кто это был? Расскажи. Я видела твой эфир с соревнований по вольной борьбе. Было такое?
13: Да, было.
12: А еще что? Не помнишь уже?
13: Нет, я правда вот не могу прям все перечислить.
11: Так, такое насыщенное, я думаю, занятие. И мне кажется, Маша умолчала. Наверное, она ведет инкогнито какую-нибудь колонку. У меня всегда была мечта в школе вести колонку там «Сплетни моей школы». Там какой-нибудь Иванов Иван встречается с такой-то, с такой-то. И я это знаю, это слышала.
12: Но это нужно, чтобы глаза были везде.
11: Да.
12: Потому что... Мне кажется, так как я являюсь журналистом от Совета молодых специалистов, тебе нужно быть одновременно во многих местах.
11: Mm-hmm.
12: И нужно, для меня важно прочувствовать саму атмосферу мероприятия, чтобы я смогла в посте это выразить и как-то более корректно донести эмоции.
11: Ну, самой
12: прожить.
11: Так да. Маша вот на кружки ходит. Не зря же она столько всего посещает. Там послушала, посмотрела, там послушала, все, и написала большой пост.
12: Ну вот я сейчас подумала о профессии журналиста для Маши. Мне кажется, очень бы подошла, потому что журналисты очень разносторонние люди. И должны уметь и писать, и читать, и как-то анализировать, систематизировать информацию.
11: И бояться камер, микрофона.
12: И понимать людей, и вообще, в принципе, ситуацию. Ну почему бы и нет? Тебе нужны интересные, наверное, события и люди.
11: Что а мама что говорит? Мама, папа, как они относятся к твоим увлечениям, кружкам?
13: Они меня поддерживают во всех моих начинаниях. Ну, не было таких вот моментов, чтобы они говорили, нет, вот туда ты не пойдешь. Всегда поддерживали, предлагали какие-то еще занятия. То есть, например, вот на пение я пошла, глядя на свою старшую сестру.
11: Да, да, сестренку я тоже помню. Она пела. Ну, еще бы они тебе еще подкидывали.
13: Да.
11: Я думаю, там можно в какую-нибудь комиссию уже звонить, что ребенка нет времени вообще. Нет, конечно, это все шутки. Очень здорово, когда родители поддерживают.
12: Ну, Юля и мама. У Маши...
11: мама Юля.
12: У Маши мама Юля, Юлия Сергеевна, которая является сотрудником Айхальского ГОКа. Маш, ты знаешь, чем занимается мама?
13: Да, мама работает инженером НСИ. Она следит за состоянием оборудования и смотрит, нужен ли ремонт тому или иному оборудованию или нет.
11: Вы заготовили эту речь, скажи честно? Потому что я, когда была в 5 классе, мне кажется, просто я... Даже мама работает, и слава богу. Деньги есть, мне вкусности приносят, и все, и хорошо. Я как-то не могла никак запомнить все-таки, чем же они занимаются. Я очень рада, что Маша сейчас так по полочкам нам разложила.
12: А я знаю, почему Маша знает об этом и так четко. Несколько лет назад проходил конкурс, семейный конкурс, нужно было рассказать, чем занимаются родители. И Маша также принимала участие в этом конкурсе, и там был видеоролик, и вот как раз она все рассказывала. И я думаю, что все равно у ребенка откладывается.
11: Маша у нас в конкурсах участвует почти регулярно. Во всех конкурсах подделок, там, не знаю, стихов. Везде я вижу фотографии с работами. Я не знаю, Маша, я прям восхищена, потому что у взрослых, у некоторых столько нет сил и энергии вот так активничать. Поэтому вообще супер. Огромное спасибо.
12: Да, и вот как раз начали про конкурсы, И мы знаем, что семья Шуркус участвует в конкурсе, во всероссийском конкурсе. Это у нас семейная. Они вышли в финал.
14: А что за конкурс? Можно кратко для незнающих?
13: Это семейный конкурс, в котором три этапа: дистанционный, полуфинал и финал. Там нужно, в дистанционном этапе нужно было выполнять задания. Команды из 89 регионов отсеивали в полуфинал. И в полуфинале там уже выбирали команду на финал.
14: А где будет финал проходить?
13: В Москве.
14: Я надеюсь, после такого отбора на финале руку пожмет президент, потому что я не вижу другого смысла такой огромный отбор проходить. Мне кажется, там что-то должно быть очень масштабное.
12: А какие задания были в отборочном туре?
13: Ну вот в дистанционном этапе было задание «Семейное древо», благодаря которому я узнала много своих родственников, о детстве бабушки и о том, что у меня есть прапрадед, который дошел на бронепоезде до Берлина и вернулся обратно живым.
14: Это вообще супер, когда у ребенка есть полная картина его родословной, и ты потом, Маш, сможешь передавать свою родословную своим детям, и будут жить как бы все твои предки, родственники в этих историях. Это вообще замечательно. Сейчас люди, вот такой интересный факт, я тоже как-то взялась за эту тему, поднять родословную свою, потому что в университете мне сказали, что ребята, вспоминаем всех, кого знаем. Я понимаю, что прям сильно далеко я уйти не могу. И я начала в интернете смотреть, как же достать свою родословную. Так вот, это стоит миллионных денег. То есть ты платишь миллион, там огромные суммы специалистам, которые около года шерстят все архивы, поднимают все там метрики и находят твоих родственников, и о них рассказывают. В общем, чтобы сэкономить эти миллионы, лучше, конечно, уважаемым родителям, деткам рассказывать с юного возраста про то, кем были там их прадеды, деды, бабушки и так далее. Всех родственников не забывать. Ну, очень полезно, и сейчас на этом хорошие деньги зарабатывают.
12: Насколько достоверная информация, это вопрос?
14: Ну, я думаю, все подкреплено документами, потому что все архивы, они обычно платные, поэтому, наверное, и стоят таких больших денег. Огромная работа проделывается. Ну, в любом случае, то, что Маша такую работу проделала для конкурса, вы, наверное, всей семьей, да, готовили родословную,
13: да.
14: Всех пока опросишь, пока все вспомнишь, поэтому это огромный труд. Прям.
12: И огромная благодарность, да, родителям Маши, которые принимают участие активно и в конкурсах таких. Я думаю, это мама-двигатель, потому что тоже очень творческая.
14: Да, мама тоже очень творческая. Маму знаю, к счастью, и прям везде, тоже в каждом конкурсе, и активистка общины, и в ДК тоже часто вижу, в Дворце культуры. Поэтому, ну, таких родителей, дети, у них нет другого выбора, дети тоже будут творческие.
12: И также поет. По-моему, в прошлом году вы победили в конкурсе, пели.
13: Да, даже в ноябре 2024.
14: Да, позапрошлый, наверное, был год. Я тоже хотела участвовать в этом конкурсе, но моя семья сказала: Даш, ты в своем уме, подумай тысячу раз, застеснялись, а вот у Маши такая семья творческая, поющая, поэтому молодцы.
12: И поддерживает ребенка, да, во всех желаниях, начинаниях.
14: Да.
12: И, кстати, в поселке Айхал 1 июня в 16:00 на площади перед ДК состоится праздник, посвященный Дню защиты детей, мармеладно-зефирный бум. И там будут проходить конкурсы по украшению зонтика и костюмов.
14: Ну, слово «мармелад» и «зефир» я уже иду. Там, правда, у меня рабочий день, но я думаю, руководитель меня отпустит, потому что после такого названия сладкого хочется.
12: Мы готовим костюмы. Но костюмы выбирали мои дети, естественно, где-нибудь там Pinterest. Вы никогда не догадаетесь, что это за мармеладка, что это за конфетка будет.
14: Ну, как дети
12: видят. Это просто тик-так.
14: Ну, и все, и хватит.
12: Приходите посмотреть, я думаю, будет много ярких, очень интересных костюмов.
14: Зонтики украшать, это вообще, Маш, ты будешь участвовать?
13: Я бы хотела, но, к сожалению, нет.
14: Нет в графике времени?
13: Нет, я буду выступать в это время.
14: Вот так вот. Ну, я же говорю, график забит выступлениями.
12: А 6 июня у нас также пройдет День защиты детей, который организовывает Мощнейшее трио Айхальского ГОКа – это Совет молодых специалистов, Служба управления персоналом и ППО «Профалмаз».
14: Да, Айхальского тоже ГОКа. Двигатели прогресса. Три двигателя.
12: В 12 часов 6 июня мы ждем детей на спортивной площадке возле школы номер 23. Будут конкурсы, будут угощения, аниматоры, аквагрим. Машенька.
14: Мы тебя зовем. Главное, будет угощение, Маш. Остальное можно не слушать. Просто нужно идти. Там, что скажут, сделаешь, получишь чокопай. Все будет вообще супер.
12: И шарик.
14: И шарик, да. И я, по-моему, там рисую аквагрим. Буду деткам рисовать всякие узоры. Поэтому
12: я провожу конкурсы. Очень веселые. Мне бы хотелось, чтобы взрослые тоже поучаствовали.
14: Ну, мы дорисуем аквагрим и пойдем все участвовать. Не волнуйся.
12: Как твой график, Маша? Ты к нам придешь?
5: Я буду. Я приду к вам.
14: Все, мы на камеру забронировали Маше на время. Прошу друзей всех отодвинуться. Нет, друзья могут пойти с тобой. Обязательно зови их на этот праздник. Всем детям мы будем очень рады. Тут смотрю, у Кати был такой очень интересный к тебе вопрос. Если бы мне его задали в твоем возрасте, наверное, я бы себе там такого нафантазировала. Кать, вот мне очень нравится про 22 года.
12: Спасибо, да, Маш, давай попробуем представить тебя, девушку, которая окончила университет. 22 года. Какая ты?
14: Суперкрасотка, это раз.
15: Наверное, про качество я могу сказать, какая-то добрая, наверное, отзывчивая. Про профессию либо детский ортодонт, либо же журналист.
14: Ну, такой размах, как бы, и рядом не стоят. А куда больше душа лежит?
15: Вот вообще не могу выбрать.
14: Ну, у тебя еще очень много времени, и я думаю, что все-таки ты будешь профессионалом в любой сфере, потому что такие люди, такие исполнительные.
12: Увлеченные.
14: Да, добиваются успеха везде. Главное выбирать то, что тебе по душе, потому что всю жизнь потом ты связываешь с этой профессией, очень важно получать удовольствие.
12: Но, следуя тенденциям, которые сейчас развиваются в нашей стране, люди часто меняют профессию кардинально.
14: Да, есть такое.
12: И, возможно, поработав детским ортодонтом, Маша решит, что почему бы мне не писать об этом статьи?
14: Да, все может быть. Маш, вот в университете, я, например, когда пошла в университет, я участвовала тоже в активе, там молодежи, и петь пошла тоже. И, если честно, тоже поражалась, откуда у меня на все это время, но я не хотела это заканчивать. Вот у тебя какое ощущение, будешь ли ты дальше продолжать эту активность, или тебе кажется, надо будет остепениться уже, все, сидеть за учебой только?
15: Ну, на самом деле, я, правда, очень хочу продолжать эту активность. Мне это все нравится, но, может быть, когда-нибудь случится такой переломный момент, когда мне придется что-то из этого бросить, но я не хочу это заканчивать.
14: Ну, главное, приоритеты ты расставишь все равно по душе, так скажем.
12: Закончится одно, начнется другое.
14: Это освободится место для друзей. Я думаю, они сейчас где-то там сидят и думают, когда она уже что-нибудь оставит позади, чтобы мы нашли время на детскую площадку погулять, походить, побродить.
12: Но я иногда встречаю Машу в поселке, и она ходит с друзьями.
14: Да, что? Ты фотографируешь на телефон, потому что, я так поняла, это редкие вообще случаи, когда ее видят ее друзья.
12: И она успевает все. Я же начала с того, что это уникальный, удивительный ребенок.
14: Удивительный ребенок. И у нас остается буквально 2 минутки до конца эфира. Я бы хотела, чтобы Катя торжественно вручила подарочек. Кто нас просто слушает, у нас есть замечательные подарки для гостей нашего радиошоу. Тут брендированная кружка, антистресс для Маши, я думаю, будет актуально.
15: Спасибо большое.
14: Конечно же, ручки, чтобы ты конспектировала, писала свои статьи. Мы надеемся, подарки тебе будут в радость. У нас еще есть чуть-чуть времени, можно какой-нибудь устроить блиц. Маш, давай один вопрос. Твоя мечта какая-нибудь?
15: Наверное, одна из моих самых заветных мечт. Mm-hmm. Я очень хочу объехать весь мир.
14: Путешествие.
15: Да, путешествие.
14: Замечательно. Я тоже так мечтала, месяц оказался таким недосягаемым. А тут ты вырос, и вроде весь мир открыт. Главное — желание. Поэтому мы тебе этого от всего сердца желаем. Ты замечательный ребенок. Хочется еще раз поблагодарить родителей за воспитание. Конечно, много идет от родителей. Поблагодарить тебя за то, что не опускаешь руки. И сейчас нас тут удел ласкать и своими хобби. Мы чуть-чуть застыдились, что у нас их не так много.
12: Мне кажется, просто моя молодость, мое детство прошло зря.
14: Ну, ничего. Сейчас мы будем наверстывать, значит. Пойдем в театралку, начнем петь.
12: Я уже пошла на волейбол.
14: Вот, будем пытаться угнаться за Машей. Спасибо огромное. Замечательный гость. И надеемся, что мы тебя позовем, ну, так лет через, может быть, 5. Встретимся снова и спросим, как ты сдала экзамены и какие у тебя планы. Все-таки ортодонт или журналист? Будем спрашивать. Ну, а мы отправляем всех на небольшой перерыв. Маш, огромное тебе спасибо.
16: Мир Нау. Шоу о молодых специалистах Алроса на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в студии Денис Придунов. Это новости короткой строкой. Асфальтобетонный завод в Мирном произведет 58 тысяч тонн асфальта для укладки дорог в 2026 году. Предприниматели Мирнинского района обеспокоены срывом доставки грузов из-за нового регламента. Артисты Мирнинского театра готовят детский спектакль о возвращении забытых игрушек. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
6: Для слушателей старше 16 лет.
7: В эфире объявление и реклама. Мирный.
17: Скоро лето, а это значит, что пора делать биозавивку волос. Если ты давно мечтала об этом, сейчас самое время. Здание городской бани, первый этаж, студия «Прокудри» и не только. Телефон плюс 7-984-111-69-48. Плюс 7-984-111-69-48. На Верхний поселок в продуктовый магазин требуется уборщица. Телефон 8-914-295-23-46. 8-914-295-23-46. Снимут однокомнатную квартиру по улице Ленина, Советская, Тихонова, Солдатова. Малосемейное общежитие не предлагать. Телефон 8-987-974-43-08. 8-987-974-43-08. Продадут рассаду. Обращаться по адресу улица Мухтуйская, 50, после 18 часов. Поступление женской одежды от 40 до 60 размера. Магазин «Монарх». Компания «Северные окна» предлагает услуги по изготовлению и установке окон ПВХ с профилем КБЕ-70, а также алюминиевых лоджий в городах Айхал, Удачный, Мирный. Звоните для консультации и расчета стоимости по номеру 8-914-252-91-89. 8-914-252-91-89. Третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-36-370.

0: ВВ-балконы. Обращаться по телефону 8-914-252-05-88. 8-914-252-05-88. Транспортная компания «Пивком» ИП «Низа» принимает на доставку 3- и 5-тонные контейнеры с домашними вещами по всей территории России, включая новые территории, автотранспортом от порога к порогу без перетарки. Предоставляют полный комплект документов для компенсации работникам компании «Алроса». Телефон 8-924-662-16-62. 8-924-662-16-62.
1: Вечер классики ритма и звонких аккордов подарит зрителям учащейся детской школы искусств Мирного. Отчетный концерт «Путь к мечте» собрал лучшее. Духовой оркестр, фортепианные пассажи, вокальные перформансы и не только. Все это в полной версии концерта на телеканале «Алмазный край». Не пропустите. 31 мая в 19:45.
2: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
3: Реклама.
4: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.
3: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Наканье облачно, температура воздуха плюс 14 градусов без осадков. В Ленске пасмурно, плюс 12, небольшой дождь. На севере района схожая погода, в удачном Майхале плюс 4. В алмазной столице облачно с прояснениями до плюс 9. Синоптики обещали дождь.
5: Чем сейчас живут молодые специалисты? О чем мечтают, как работают и каких успехов достигают? Передачи «Мир Нау» по пятницам в час дня на волне радиостанции «Алмазный край».
6: Ну что, у нас прошел перерыв. Мы сказали до свидания нашей гости Машеньке замечательной. Кто не успел на первую половину, надеюсь, по уважительным причинам, всех приглашаю посмотреть группу ВКонтакте «Молодежь Алроса». Там велся прямой эфир. И мы, ну, я думаю, оставим ссылочки или нет, там точно оставим в группе «Совет молодых специалистов» ОГОК 100%. Мы там делимся всеми новостями. Ну, и хочется поделиться с вами, конечно же, нашими активностями, которые у нас были в Айхальском ГОКе. Во-первых, у нас проходят суперклассные настолки от корпоративного университета «Твой ход». Но мы организовываем их также на Айхальской площадке. И всем советуем на них записываться. Также объявления будут у нас в группе ВКонтакте. Также для тех, кто засиделся, кто хочет что-то изменить в своей жизни, для тех, у кого просто плохое настроение, мы всех приглашаем с 8 июня вступить в наш марафон от также трех наших двигателей прогресса, Совета молодых специалистов, Службы управления персоналом, профсоюз «Алмаз». Записаться на наш марафон по ходьбе. Пройдет он до 27 июня, и всю информацию вы также сможете получить в группе ВКонтакте «Совет молодых специалистов ОГОК». Также упомянем еще раз, если кто-то прослушал, что 6 июня в 12 часов мы устраиваем детский праздник, который соберет в себе всех-всех-всех деток, молодых специалистов, сотрудников профсоюза. Мы будем всех радовать конкурсами, призами, конечно же, сладостями. Поэтому очень надеемся, что вы посетите, найдете время, тем более каникулы.
7: Да, и праздник пройдет на спортивной площадке возле 23-й школы. Всех очень ждем.
6: Думаю, вы нас заметите по громкой музыке и по крошкам на наших футболках от всяких сладостей. Ну и еще хочется сказать такую одну радостную новость, что завтра у нас наконец-то второй этап, да, не ошибаюсь, Кать, второй этап квиза «Разум». Он будет в формате «Что, где, когда». И мы уже собрали команды, объявление было также во всех группах и там советы молодых специалистов. Ну, наверное, на следующем эфире скажем, какие у нас там результаты получились. Надеемся, игра будет.

0: завтра супер интересное.
1: Я продолжу о мероприятиях, в которых приняли участие наши молодые специалисты. И это добровольческая акция, которую проводит страховая компания «Сахамедстрах». Называется она «Коробка храбрости». Идея очень простая. В магазине игрушек вы выбираете канцелярию, небольшие игрушки, складываете в специальную коробку, покупаете, соответственно. Mm-hmm. И потом эту коробку передается в городскую поликлинику. И когда ребенок приходит на прививку, либо проходит какую-нибудь болезненную манипуляцию, то ему в подарок дают как раз-таки приз из этой коробки.
0: Mm-hmm.
1: Вот. Мы также внесли свой вклад в эту коробку храбрости. В понедельник пойду сдавать анализы с детьми.
0: Ожидаешь, да?
1: Я ожидаю увидеть эту коробку.
0: Да, на самом деле все эти походы в больницу, особенно для маленьких детей, это действительно огромный акт храбрости, особенно если они не капризничают и стойко выдерживают все процедуры. Не все взрослые стойко выдерживают все процедуры, поэтому да, супер акция.
1: Да, тут так сгладили стресс ребенка.
0: Молодцы, я очень за.
1: Да, мы тоже не первый год поддерживаем эту акцию. Также завершился диктант Победы, который мы организовывали в начале мая, приуроченный к Дню Победы. В нашем диктанте приняли участие 90 человек. Для нас это было победой. Средний балл 18 из 25. Огромная благодарность всем, кто участвовал. Нам очень приятно. И если кто-то есть в эфире из участников, ожидайте в ближайшее время, вам на электронную почту поступят сертификаты об участии.
0: Ну и вообще оставляйте комментарии, потому что у нас радиошоу также показывают в группе ВКонтакте «Молодежь Алрос», у нас прямой эфир, и вы всегда можете написать комментарии, я по возможности буду их читать, будем очень рады какую-то обратную связь получать.
1: Согласна. Также вчера в поселке Айхал был знаковый день. Мы приняли участие в торжественном мероприятии, посвященном 108-й годовщине со дня учреждения пограничной охраны РСФСР. День пограничника, проще говоря. Также была церемония открытия памятного знака морякам военно-морского флота. Мы приняли участие, возложили гвоздички к памятникам. И очень приятно было принять участие в таком торжественном мероприятии. Спасибо за приглашение боевому братству, которые выступили организаторами этого мероприятия.
0: Здорово, что сейчас молодежь привлекают к таким событиям. Например, я не знала, что у нас такая дата. Вот. И как раз из группы ВКонтакте я увидела, что вы там посетили, и узнала, что, оказывается, у нас вот такая дата важная, а не все про нее знают и не все про нее говорят. Поэтому большое спасибо всем, кто привлек нас.
1: Но на этом, наверное, и все.
0: Ну
1: за последние
0: хватит,
1: две недели.
0: И так много, как будто бы наговорили. Но вообще для всех слушателей и зрителей нашего радиошоу всех приглашаю в группу ВКонтакте. Подписывайтесь, пожалуйста, потому что о многих мероприятиях больше, в принципе, никак не узнать, кроме как вот подписаться на группы, там все объявления. Ну и, конечно, вы сможете тогда принимать участие. Ну, раз у нас новости закончились, у нас есть одна очень важная тема. Я горжусь своей соведущей, потому что она поучаствовала в потенциале Алроса. Небольшая вводная про то, что это такое потенциал Алроса. Это корпоративная целевая программа развития молодых специалистов. Участники программы, соответственно, молодые специалисты в возрасте до 35 лет. Кстати, не могу не упомянуть, что сейчас возраст сдвигается у нас молодежи до 39, да, я так поняла, у нас планируется.
1: Это официальная информация?
0: Ну, слышала. Пока не буду утверждать, но вот как будто бы видела в новостях, что либо это обговаривается, уже, кстати, не первый год я про это слышу, видимо, недовольны люди 36-37 лет, что они-то еще уже не молодежь, хотя некоторые поактивнее-то некоторых молодых. В общем, это специалисты, которые проработали в компании не менее одного года, имеющие высшее образование и прошедшие предварительный конкурсный отбор. Про него как раз, Кать, я хочу узнать. Точнее, вот скажу, открою такой секрет, я подавалась на потенциал Алроса. И у меня психологическая травма, потому что я не ожидала такого отбора. Расскажи, пожалуйста, как он для тебя прошел.
1: Вообще, мне на электронную почту поступило сообщение от моего руководителя. Екатерина, нужно пройти. Хорошо.
0: За спасибо. Платить не будут.
1: И, конечно, я ознакомилась там с программой, стало очень интересно. И когда уже подошло время к тому, чтобы проходить тестирование, было 3 теста, плюс еще видеоинтервью, я была в шоке.
0: Как и я.
1: Потому что мне показалось, это программа ЕГЭ 11 класса. Это было уже очень много лет назад. И большинство ответов я давала просто логически. То есть вопрос какой-то математический, задача, высчитая там процент от числа, причем большая таблица или большой текст, тебе на это дается 40 секунд. И ты просто смотришь на все это через строчку.
0: Читаешь по диагонали.
1: По диагонали и просто логически пытаешься понять, какая цифра может подойти сюда. Чтобы что-то высчитать, времени очень мало.
0: Особенно, когда время там подходило к концу, я помню, у меня начиналась все паника. Я думаю, так, ну, наверное, пункт 3. Потому что давит на тебя то, что таймер истекает. Хотя вы там, вам давались пробные перед этим? Пробный тест же
1: давался
0: пройти. Вот пробный тест у меня на 100. Конечно, потому что я 40 минут сидела над одним пунктом и думала, да, очень было тяжело, конечно.
1: То же самое тест по русскому языку, когда тебе дается огромный текст, тебе надо значение какого-то слова объяснить именно в этом контексте, что он обозначает, или смысл текста. Но я думаю, что мне повезло.
0: Ну прям.
1: Конечно, база какая-то есть, ну, школа и университет с красным дипломом. Все равно есть навыки анализа информации.
0: Ну вот главное на этих тестах как бы не потерять вот это спокойствие и равновесие, потому что таймер прям выводит из себя. Ты видишь истекающее время, вот у меня так было, когда я включила эти тесты. Я еще так несерьезно отнеслась, думаю, да вы что, я только вот выпустилась-то 2 года назад. Конечно, я вообще все эти тесты прорешаю. Я не ожидала, что тесты будут такой сложности. Ну, во-первых, это не школьная программа. Ну, может, школьная, конечно, проценты, да, например, высчитывать. Но требуются более углубленные знания, вот проанализировать действительно информацию. И мне было прям...
1: И вопросы производственные. Она вроде тема школьная, да. Но вопрос производственный.
0: Ну вот давай тесты мы обсудили, что это мега сложно, зафиксировали. Видеоэссе.
1: Вот видеоэссе мне очень легко далось. Потому что прежде чем устроиться в компанию «Алроса», я проходила собеседование в других компаниях. Это тоже собеседование.
0: Да.
1: То есть что о себе рассказать и как, мне вообще не составило труда.
0: Там, да, такие вопросы. Там, по-моему, был перечень вопросов в мой год, когда я подавалась. Там были такие вопросы, кем ты видишь себя через 2 года, что ты отвечала, если не секрет. Или не было такого вопроса у вас?
1: Я сейчас даже не могу вспомнить вопросы конкретно, но что-то в этом роде, или прошлое место работы, почему ушли с этого места. Что ожидаете от будущего?
0: Ушла из-за тестов, из-за того, что мне скинули пройти тесты. Ну, расскажу кратко про цель программы. Цель программы «Потенциал Алроса» — это выявление высокопотенциальных молодых специалистов, развитие корпоративных компетенций, научно-технической, рационализаторской и инновационной активности, направленной на реализацию производственных инициатив и оптимизацию основного производства компании. Проще говоря, мы ищем тех ребят, у которых полно проектов, которые готовы их реализовывать, которые видят, как можно оптимизировать процессы в производстве и делают это, собственно. Вот, Кать, расскажи, как у вас это все проходило?
1: Вот ты сказала про высокопотенциальных. Это как раз про тех людей, про тех 22 молодых специалистов, которых отобрали из 178 поданных заявок.
0: Ничего себе, между прочим, да.
1: 6 человек на место, да, получается?
0: Да, больше. Ну вот я не прошла, это был мой, по-моему, второй год работы Валроса, как раз-таки, да, у меня уже был опыт, я не прошла, но я потом почему-то пропустила заявочную кампанию, не подалась, но я вот сейчас думаю, смогла ли бы я, являюсь ли я этим специалистом, я сейчас себя анализирую, все-таки я не производственник, и мне кажется, мне было бы тяжело, вот в ваших кейсах.
1: Тебе было бы интересно, ну, по крайней мере, ребята, которые у нас участвовали в этом году. Это не только производственники, это и менеджеры центра закупок, там, и какие-то эксперты экономического сопровождения, планировщики. Да, были там маркшейдеры, геологи, айтишники. То есть кто-то связан с производством, кто-то вообще от него далек. То есть он сидит там, свои дебет с кредитом сводит, и от производства очень далек. И меня восхитила одна команда, я просто сидела и восторгалась ими. Это команда номер 5, если они меня слушают. Всем привет.
0: Всем передаем привет.
1: Как раз, как проходило все, нам предоставили 5 тем. Нужно выбрать, нужно было свою фамилию написать возле этой темы.
0: А, то есть вы сами выбираете то, над чем вам интересно поработать.
1: Да.
0: Поняла.
1: И у нас осталось 5 человек, которые вообще...
0: Не определились.
1: Не определились, то есть для них было все очень сложным. И вот где осталось, для какой темы было свободное место, туда они себя и вписали. И у них была очень сложная такая тема. Предложение креативных методов добычи руды беднотоварных месторождений.
0: Я не ослышалась, беднотоварных?
1: Да, то есть им нужно было придумать, как разрабатывать месторождения, которые... нерентабельны, которые невыгодно разрабатывать.
0: Я бы на слове «беднотоварный» уже пошла гуглить, что же это значит.
1: Что сделали эти ребята? Они обратились к своему куратору с просьбой, чтобы им прочитали курс лекций по геологии, по производству, там, по обогащению, по добыче. Вы представляете? Конечно, руководство пошло им навстречу. Они прослушали эти лекции, они были в теме. И они свое предложение вынесли, и также их предложение было принято комиссией экспертной.
0: А как вообще вот этот процесс? То есть вы выбрали тему, вас распределили по группам. Вы из разных точек.
1: Да.
0: Как вам скооперироваться в одну точку, чтобы этот проект разрабатывать?
1: Онлайн-связь.
0: Онлайн-связь. Но я видела, что... я видела тебя после работы. Я видела, что ты сидела после работы. Это вот у вас как раз были встречи, да, онлайн?
1: Да, последние 2 месяца почти ежедневные встречи, потому что мы готовились к защите, презентация.
0: Какой у вас был проект?
1: Наш проект назывался «Сокращение потребления фабрикой номер 12 свежей воды Сайтыканского гидроузла». Мне повезло с командой. Во-первых, хочу сказать, почему эта тема. В нашей компании нередко проводятся инженерные форумы, такие кейсины.
0: Да-да-да.
1: И это уже мой третий производственный такой...
0: Форум.
1: Можно форум, да, найти. Первый был кейс-ин. Мы разрабатывали СОПы, то есть инструкции по проведению пит-стопа для автосамосвалов «Юнитрик». Мы там выезжали в карьер на этот пит-стоп, там смотрели, как эти автосамосвалы обслуживают, как оптимизировать. Заняли 2-е место, кстати.
0: Молодцы, супер. Какой это был год? 25-й?
1: Это был 24-й.
0: 24-й год.
1: В 25-м году я участвовала в инженерном форуме. Там была у меня тема по подземному руднику Айхал. Мы над водосборниками работали. Наш проект занял 1-е место.
0: Ну, вообще, ты, короче...
1: Я уже думаю так, на руднике я уже была, в автобазе я уже была, надо на фабрику. Хотя, мне кажется, это очень сложный объект. И трудоемкий.
0: Ну, я тема сложная.
1: Сложная тема. Но мне повезло с командой. Так как у нас есть портал корпоративный, можно зайти и посмотреть, где кто работает. Я зашла, посмотрела, что у меня в команде ведущий инженер-технолог обогатительной фабрики номер 12.
0: Уже все, плюс 5 баллов этой команде.
1: У меня в команде планировщик, инженер по планированию тоже с 12-й фабрики.
0: Ну, в общем,
1: или нет, не с 12-й фабрики, он с Удачницкого ГОКа.
0: Угу.
1: И еще у нас категорийный менеджер с города Москва, который занимается закупкой обогатительного оборудования.
0: Угу.
1: И я поняла, что в этой команде я смогу увидеть всю картину реальную.
0: Угу.
1: И ребята, ну, помогут прийти к успеху, привести к успеху.
0: Это что-то про экологию тоже связано, да? Наверное, были какие-то жалобы, то, что у нас потребление воды высокое.
1: Это не со стороны экологии, это со стороны компании большие расходы.
0: А, расходы.
1: Но и экология тоже, mm-hmm. потому что переполняется хвостохранилище, оно там у нас до 2030 года эксплуатация.
0: Mm-hmm.
1: И экологическая проблема в том числе.
0: Mm-hmm. Поняла. И вот вы собирались, думали над этими кейсами. Что вы получаете в итоге? Вы собираетесь все в одном месте, да? Вот ты только недавно вернулась, ты вообще на свежих впечатлениях, рассказывай.
1: Да, это было на прошлой неделе. Это все проходило в овальном зале управления компании.
0: Ну, все, расходимся.
1: Ты просто заходишь в это здание, и уже все. Я не представляю, как это работает там.
0: Mm-hmm.
1: Наверное, привыкают люди.
0: Может быть, ты представишь когда-нибудь. Может быть, ты там уже будешь как своя сидеть, приходить. Так, ребят, я уже тут там проекты защитила. Уже все знаю.
1: Я буду очень стараться.
0: Mm-hmm, правильно.
1: Потому что там просто мозг нашей компании собрался, все такие грамотные.
0: Угу.
1: Вопросы, которые нам задавали, тоже я восхищена нашим руководством и, в принципе, опытными специалистами. Угу. Нашими. Все так официально, так серьезно.
0: Такая значимость, да, наверное, вообще для себя, что ты часть этой команды, что ты часть этой компании, сразу так подбаниваешься.
1: Конечно. Просто в окружении вот этих людей побыть.
0: Да.
1: Очень приятно. И когда ты понимаешь, что еще твои проекты будут реализованы,
0: угу.
1: Мы все попросили нашего технолога с фабрики, он будет реализовывать все это. Попросили, чтобы он отписался, как только он все это завершит. Потому что приятно осознавать, что ты внес какой-то вклад в развитие нашей компании.
0: Конечно. А гендиректор был?
1: Нет. Был председателем комиссии, был зам главного инженера.
0: То есть я через одно рукопожатие с зам главного инженера был.
1: Да.
0: Ну все.
1: Но это все цветочки.
0: Ага.
1: Потому что обучение проходило на протяжении 9 месяцев. Это мы работали, помимо того, что мы работали над своими проектами, мы также проходили освоение теории ТРИСТ, производственная эффективность, финансовый менеджмент, эффективная коммуникация. То есть это mm-hmm. раз в две недели, пятница, суббота, воскресенье с 4 до 9 мы были онлайн на связи с преподавателями.
0: А преподаватели по Москве преподавали
1: по Москве.
0: Во время? То есть из-за этого, да, такой временной промежуток,
1: да.
0: Выходные?
1: Да, из-за того, что у нас участники со всей страны,
0: угу.
1: Вот так по времени. Это было тяжело,
0: угу.
1: Потому что дни рождения, отпуска, ну, в конце концов,
0: да,
1: это
0: да.
1: Выходные, и ты хочешь, потому что я уже знаю, мне надо. Это mm-hmm. все очень интересно, преподаватели интересны. Я вот хотела рассказать про Сергея Файера,
0: mm-hmm.
1: но у нас уже времени мало.
0: Есть еще. Выделим. Нет, у нас еще действительно есть время. Давай, если ты хочешь что-то интересное.
1: Это удивительно. Вот если, допустим, там какой-нибудь финансовый менеджмент мне тяжело давался,
0: mm-hmm.
1: то теория ТРИЗ, которую вот Сергей Файер преподавал, это просто было что-то за гранью моего разума. Трабл-шутер, он международного класса,
0: mm-hmm.
1: очень крутой мужик.
0: Так, ну трабл-шутер, так как мы вещаем из поселка Ихал, давайте переведем для простого населения трабл-проблема, шутер.
1: Отстреливание.
0: Отстреливание проблем.
1: Отстреливание проблем.
0: Избавление от проблем. Такое.
1: Решение нерешаемых задач.
0: Mm-hmm.
1: То есть его приглашают, когда задачу решить невозможно.
0: Mm-hmm.
1: И он нас учил этому.
0: Это очень полезный навык.
1: Это пригодится в любой сфере жизни.
0: Да.
1: То есть я уже...
0: Там, ты уже применяешь, да?
1: Я уже применяю везде.
0: Дома, от детей, трабл-шутинг. Я применяю на вас трабл-шутинг, отойдите.
1: Но все равно какие-то вопросы возникают, и ты уже по-другому мыслишь.
0: Угу.
1: Это больше психология, психологию я люблю. Простая задача. от Сергея Фаера. Фермеру запретили строительство навеса для лошадей на собственном поле. По какой-то причине. Что ему сделать? Вот как бы ответил трабл-шутер, он построил деревянный стол и стул огромного размера.
0: То есть, чтобы лошади стояли под стол.
1: Тот же навес, но никто же не запрещал строить.
0: А, ну то есть тут и привязка к слову навес, да, навес-то нет,
1: да.
0: Есть огромный стол.
1: И вот он нас учил, этот Сергей Фаер, применять вот такие нетривиальные...
0: Выйти за грани какого-то своего узкого видения, потому что я заметила, вот у нас еще есть там 2 минутки, просто поделиться, действительно, это очень полезно, и хорошо, что компания дает возможность молодым специалистам абсолютно бесплатно получить эти знания, потому что люди, ну там, может, с других компаний, может быть, не работающие, они дают огромные деньги за эти тренинги и за таких прекрасных тренеров, и вот как раз-таки заметила такую проблему, действительно, мы узко мыслим, да, не можем выйти за пределы разума. Ну, я предлагаю всем, так как осталась всего минутка, в комментариях, может быть, кто-то у нас с потенциала нас смотрит, слушает, обязательно напишите, как вам была эта корпоративная программа. Ну, а я буду пробоваться в следующем году. Мне кажется, ты даже в этом, да, в этом будет заявочная
1: кампания? В этом году обязательно все подавайтесь, пробуйте, это того стоит. Даже эти выходные вечера, проведенные со своей командой, с преподавателями, они того стоят.
0: Да, мы, в общем, очень всем это рекомендуем. Сама буду пробоваться. И надеюсь, что ты же
1: удачи,
0: потом приеду,
1: Даша.
0: Вы меня будете спрашивать, а как все прошло? Я вам тут буду вот так все рассказывать. Спасибо огромное, Кать, тебе, что поделилась. Правда, мы тобой гордимся, и Хальский Глоб тобой гордится. А мы прощаемся с вами до следующего эфира. Всем огромное-огромное спасибо. Пока-пока.
1: Пока-пока.
2: Мир Нау. Шоу о молодых специалистах Алроса на радио «Алмазный край». Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
3: Здравствуйте, в студии Денис Придонов. В этом выпуске. Асфальтобетонный завод в Мирном произведет 58 тысяч тонн асфальта для укладки дорог в 2026 году. Предприниматели Мирнинского района обеспокоены срывом доставки грузов из-за нового регламента. Артисты Мирнинского театра готовят детский спектакль о возвращении забытых игрушек. Теперь подробно. 58 тысяч тонн асфальта уложат в Мирном в этом году. Это на 65% больше, чем в прошлый сезон. Первую тонну асфальтобетонной смеси отправили с завода в лабораторию. Технологию проверят, прежде чем приступить к укладке дорог. Комментирует Альберт Петров, главный инженер Мирнинского управления автомобильных дорог.
4: Объекты у нас разные. Ну, основные, конечно, это город. Это по программе «Федеральная инфраструктура для жизни». Будет асфальтироваться 4,5 километра. Улицы Московская, Солдатова и 50 лет Октября. Ну и основные тоже аэропортовый комплекс, тоже большой объем. В этом году весь комплекс должны сдать. Там тоже у нас 59 тысяч квадратов примерно. Также федеральная дорога Вилюй, 10 километров тоже будет в асфальте сдано в сентябре, в октябре месяце этого года.
3: Асфальтобетонный завод производит 1,5 сотни тонн смеси в час. Его обслуживают 2 смены 8 человек. Для выполнения плана на Мирнинскую площадку уже завезли битум и присадки. Поступает минеральный порошок. Щебень для завода трубят в карьере «Лапчан», который находится в 40 километрах от города. 2 мобильные установки разделяют материал на 6 фракций от полумиллиметра до 30 сантиметров. От их пропорций зависят свойства готового асфальта. Далее. Предприниматели в Западной Якутии обеспокоены. Доставка грузов в некоторые районы республики, включая Мирнинский и Ленский, во время навигации может оказаться под угрозой. Проблему создал новый технический регламент, утвержденный властями России. Согласно документу, на судне, которое перевозит транспортные средства, водителям запрещается оставаться в салонах автомобилей. Если рейс длительный, судовладельцы могут отказаться брать на борт водителей-экспедиторов, а без них привычная схема доставки товаров становится сложной. Эту проблему детально разобрали на заседании Координационного совета при главе Мирнинского района. Заместитель главы Георгий Башарин пояснил, новый регламент серьезно усложняет логистику, поэтому администрация района направила письмо депутату Госдумы Галине Данчиковой. Та, в свою очередь, обратилась напрямую к председателю правительства Михаилу Мишустину. Ответ от премьер-министра ждут к 8 июня. От этого ответа зависит, каким путем будут доставлять грузы в эту навигацию. И еще одна новость. путешествие в страну обиженных игрушек предстоит зрителям Мирнинского театра. Главный герой примерного спектакля Митя перестал замечать старых друзей, роботов и солдатиков. Те исчезают в ночи, он бросается вдогонку, а встреча с пустотой покажет, можно ли вернуть тех, кого перестал замечать. Музыку к спектаклю написал композитор из Якутска Иван Чайка. Продолжит Андрей Габышев, режиссер-постановщик Мирнинского театра.
5: Композитор специально для нашей сказки написал всю музыку, то есть у нас нет музыки из подбора, то есть все индивидуально для нас написано.
3: Для артиста Сергея Тишкова этот спектакль прощальный. Мирнинский зритель увидит актера на сцене в последний раз.
6: С одной стороны, конечно, грусть очень большую, потому что 12 лет работы, службы в этом театре и становление меня как артиста. А с другой стороны, радость, наверное, потому что это какие-то откроются новые грани, новые возможности, новые роли.
3: У меня на этом все. До встречи в эфире.
7: Для слушателей старше 16 лет.
8: В эфире объявления и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
9: Срочное изготовление японских РВД в Ленске. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Предлагают услуги мобильного дробильно-сортировочного комплекса. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Предлагают услуги трала. Дополнительная информация по номеру 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Общество «Алмаз Дортранс» сообщает о проведении открытых неэлектронных аукционов по продаже двухуровневой квартиры, расположенной по адресу город Ленск, улица Первомайская, дом 11А. Начальная цена продажи составляет 15 262 тысячи рублей. По продаже здания котельной на три котла, расположенной по адресу город Ленск, улица Победы, 64, район УМТС. Начальная цена продажи – 21 264 тысячи. И по продаже здания котельной и очистных сооружений, расположенных по адресу город Ленск, улица Победы, 74. Начальная цена продажи – 2 196 тысяч рублей. Подробную информацию можно получить в здании Ленского АТП по адресу город Ленск, улица Победы, 69Б, кабинет 310, контактный телефон 8-411-37-39-222. Добавочный 7-40-04. 8-411-37-39-222. Добавочный 7-40-04. Или на официальном сайте акционерной компании «Алроса» по адресу alrosa.ru в разделе «Реализация имущества».
10: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
2: С погодой на радио «Алмазный край».
3: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накане облачно, температура воздуха плюс 14 градусов без осадков. В Ленске пасмурно, плюс 12, небольшой дождь. На севере района схожая погода. В Удачном Айхале плюс 4. В Алмазной столице облачно с прояснениями до плюс 9. Синоптики обещали дождь.

«Алмазный край». Радио без границ.

0: Оставь сердце Москвы.
1: Радио «Алмазный край». Радио «Без границ». Радио «Алмазный край».

0: Профсоюзный дайджест.
1: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина, в эфире «Профсоюзный дайджест». Май 2026 года в КСК прошел под знаком творчества, единства и памяти. Команды блистали на конкурсах и доказывали, что талант и командный дух – их визитная карточка. Команда спортивного зала «Молодежный» взяла диплом первой степени за лучшее оформление к 1 мая. В борьбе за победу среди предприятий с численностью от 200 до 500 сотрудников они показали высший класс и защитили честь всего КСК. Дом культуры «Твой Хая» окунулся в атмосферу прошлого и принял участие в ретро-челлендже «Стоп-кадр». Проект был приурочен ко Дню Великой Победы, и ДК достойно представили свои идеи, получив диплом участника. Спасибо профсоюзу «Профалмаз» за то, что даете нам шанс проявлять себя, раскрыть талант и почувствовать себя частью большой и дружной семьи. Спортивный марафон в приложении Health Balance. Уважаемые коллеги, медцентр приглашает вас присоединиться к спортивному марафону. В нем не будет изнуряющих тренировок, участия в комфортном для вас темпе, но зато вы сможете сделать шаг к здоровью. Участников ждут увеличение ежедневной активности, поддержка участников и командный дух, полезные уроки, ЗОЖ-контент и рекомендации экспертов. Участвовать может каждый с любыми активностями. Чтобы стать участником, вам необходимо скачать приложение Health Balance. Вы можете его по названию и в магазине приложений или по ссылке. Важно! При установке разрешите отправку уведомлений. Далее необходимо зарегистрироваться. Выберите платформу Auroso. Код 9514. Уже через месяц участия вы ощутите прилив бодрости и будете готовы к отпуску. Профсоюзная зарядка. Начинать день можно по-разному, но обязательно с хорошим настроением. Утро 22 мая коллектив МКУ МРУО начал с профсоюзной зарядки, приуроченной к республиканскому фестивалю «Мир Май ГТО». Ясное солнечное утро, мелодичная музыка и комплекс утренних упражнений, которые специально подобрали для своих коллег Валерий Каланаков, начальник отдела по физическому и военно-патриотическому воспитанию, и Алена Пшенникова, главный специалист отдела воспитания и дополнительного образования. Профсоюзная зарядка МРО – это не про идеальные кубики пресса или марафонские дистанции. Это про ощущение легкости, энергии и радости на весь день. Коллектив МРО за развитие спортивного и профсоюзного движения. Политехнический институт подвел итоги весенних конкурсов. Диплом первой степени среди образовательных учреждений в конкурсе на лучшее оформление предприятий и организаций в честь праздника весны и труда 1 мая. Спецноминация «Профалмаз» объединяет в конкурсе по праздничному оформлению информационных стендов ППО профсоюза «Профалмаз» в рамках праздника весны и труда 1 мая. Два диплома участника и отдельное благодарственное письмо за высокий уровень социального партнерства при участии в ретро-челлендже «Стоп-кадр» в рамках проведения мероприятий, приуроченных ко Дню Великой Победы над фашизмом. Профсоюз удачнинского ГОКа делает условия труда комфортнее. Так, для горняков подземного рудника «Удачный» приобрели термопод. Он установлен на участке очистных и горно-подготовительных работ. Воспользоваться могут как ИТР, так и рабочие, набрав горячую воду перед спуском и после смены. А в шиноремонтном цехе ремонтно-специализированного цеха позаботились о качестве воды, смонтировали систему фильтрации. Никакой ржавчины, хлорки или неприятного привкуса. Чистая, мягкая вода для чая, для еды и просто для питья. Работники цеха выражают благодарность правкому УГОКа за оказанную помощь и улучшение санитарно-бытовых условий. А в Мирнинском районе подвели итоги двух конкурсов, посвященных охране труда. 13 мая в администрации района чествовали победителей. Среди них сотрудница АНДО «Алмазик» и ее дети. Анастасия Кирилова, инженер по охране труда и охране окружающей среды, стала победителем первого этапа республиканского конкурса «Лучший специалист по охране труда Республики Саха». В номинации «Лучший специалист по охране труда среди организаций непроизводственной сферы». Конкурс проводится Министерством труда Республики ежегодно. Анастасия достойно представила организацию и подтвердила высокий уровень профессионализма. Активность и неравнодушие в семье Кареловых передаются по наследству. Дети Анастасии, Алина и Роман, ученики 26-й школы, приняли участие в конкурсе видеороликов «Охрана труда для всех». организованном отделом охраны труда администрации района. Участникам предстояло раскрыть темы безопасности, профилактики травматизма и важности культуры труда. Результат: и Алина, и Роман стали победителями возрастной категории от 7 до 9 лет. Двойная победа в семье – двойной повод для гордости. В детском саду номер 54 «Белоснежка» прошла благотворительная акция «Каша для солдата». Собрали множество необходимых продуктов для наших защитников. Огромная благодарность родителям за активное участие и неравнодушие. Вместе мы делаем важное дело. Воспитанники подготовительной группы детского сада номер 50 «Нордик» заняли 3-е место в детской районной спартакиаде «Маленькие спортсмены. Большая страна» и получили медали. Упорство, командный дух и отличная физическая подготовка привели к замечательному результату. Желаем ребятам не останавливаться, заниматься спортом с удовольствием и побеждать в будущих стартах. Так держать! За выход этого выпуска благодарим Виолетту Андрееву, Анастасию Чуноеву, Александру Колесникову, Тамару Пузанову, Евгению Пыспаеву и Елену Семенюк.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: Скоро лето, а это значит, что пора делать биозавивку волос. Если ты давно мечтала об этом, сейчас самое время. Здание городской бани, первый этаж, студия, прокудри и не только. Телефон плюс 7-984-111-69-48. Плюс 7-984-111-69-48. На Верхний поселок в продуктовый магазин требуется уборщица. Телефон 8-914-295-23-46. 8-914-295-23-46. Снимут однокомнатную квартиру по улице Ленина, Советской, Тихонова, Солдатова. Малосемейное общежитие не предлагать. Телефон 8-987-974-43-08. 8-987-974-43-08. Продадут рассаду. Обращаться по адресу улица Мухтуйская, 50, после 18 часов. Поступление женской одежды от 40 до 60 размера. Магазин «Монарх». Компания «Северные окна» предлагает услуги по изготовлению и установке окон ПВХ с профилем КБЕ-70, а также алюминиевых лоджий в городах Айхал, Удачный, Мирный. Звоните для консультации и расчета стоимости по номеру 8-914-252-91-89. 8-914-252-91-89. Третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424. В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Телефон 8-914-295-14-62.

0: принимает на доставку 3- и 5-тонные контейнеры с домашними вещами по всей территории России, включая новые территории, автотранспортом от порога к порогу без перетарки. Предоставляют полный комплект документов для компенсации работникам компании «Алроса». Телефон 8-924-662-16-62. 8-924-662-16-62.
1: Вечер классики ритма и звонких аккордов подарит зрителям учащейся детской школы искусств Мирного. Отчетный концерт «Путь к мечте» собрал лучшее. Духовой оркестр, фортепианные пассажи, вокальные перформансы и не только. Все это в полной версии концерта на телеканале «Алмазный край». Не пропустите. 31 мая в 19:45.
2: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

0: Вы слушаете радио «Алмазный край». Радио «Алмазный край».
1: Никогда мне не везет, не разогнаться на взлет. Я знаю все наперед, это пройдет.

0: компаньеров.
1: Компренде?
2: В дни, когда мне не везет, не разогнаться на взлет, я знаю все наперед, это пройдет. И когда все лучше всех, не существует понятия.

0: А ви знали? Факты о работе «Алроса».
1: А вы знали? В приложении «Электронный паспорт» сотрудники «Алроса» могут оформить 14 видов заявок. Например, заявка на отпуск электронно оформляется всего за одну минуту. Это гораздо быстрее, чем запускать документы через сет или посещать АЦО.
0: А вы знали?
2: «Алмазный край».

0: Алмазный край. Радио без границ.
1: В Мирном 15 часов.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире объявления и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
4: Срочное изготовление японских РВД в Ленске. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Предлагают услуги мобильного дробильно-сортировочного комплекса. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Предлагают услуги трала. Дополнительная информация по номеру 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Общество «Алмаз Дортранс» сообщает о проведении открытых неэлектронных аукционов. По продаже двухуровневой квартиры, расположенной по адресу город Ленск, улица Первомайская, дом 11А. Начальная цена продажи составляет 15 262 тысячи рублей. По продаже здания котельной на три котла, расположенной по адресу город Ленск, улица Победы, 64, район УМТС. Начальная цена продажи – 21 264 тысячи. И по продаже здания котельной и очистных сооружений, расположенных по адресу город Ленск, улица Победы, 74. Начальная цена продажи – 2 196 тысяч рублей. Подробную информацию можно получить в здании Ленского АТП по адресу город Ленск, улица Победы, 69Б, кабинет 310, контактный телефон 8-411-37-39-222, добавочный 7-40-04. 8-411-37-39-222, добавочный 7-40-04. Или на официальном сайте акционерной компании «Алроса» по адресу alrosa.ru в разделе «Реализация имущества».
5: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

0: Радио «Алмазный край». Ленск, 105 FM.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Афиша. Программа о культурно-спортивных мероприятиях Алмазного региона.
3: Здравствуйте, в студии Денис Передонов. Последний день рабочей недели – это приятное, самое главное – постоянное чудо. А впереди еще два выходных. Но провести это время нужно с пользой для души и тела. И в этой рубрике я подскажу, куда можно сходить и на что посмотреть. Жителей и гостей Мирного в эту субботу 30 мая приглашают на первенство города по мотокроссу. Рев моторов можно будет услышать на мототрассе в районе ОМВД России по Мирнинскому району. Приходите с семьей и друзьями, чтобы вместе сделать этот день по-настоящему запоминающимся. Начало в 11 утра. 31 мая в городском парке Мирного на спортивной площадке пройдут соревнования по баскетболу среди детских команд, посвященные Дню защиты детей. Не упустите шанс показать свою игру или же просто приходите поболеть. Начало также в 11 утра. В это воскресенье, 31 мая, не упустите возможность посетить Мирнинский театр. Повод тому есть. Премьерная сказка «Страна забытых игрушек». Эта история не о волшебстве, а о самом простом и забытом. «Ты мне нужен». Здесь нет голливудского хэппи-энда, но есть очень теплый и правдивый финал. Начало спектакля в полдень. Возрастное ограничение 6+. 31 мая в 15 часов во Дворце культуры «Алмаз» пройдет чемпионат по брейкингу «Алмазная битва». Мощные батлы, стиль, энергия и атмосфера уличного движения. Лучшие танцоры сойдутся в битве за звание сильнейших. Пропустить такое невозможно. Билеты доступны в приложении «Единая карта клиента» и в кассах культурно-спортивного комплекса. У меня на этом все. Отличных выходных!

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: Скоро лето, а это значит, что пора делать биозавивку волос. Если ты давно мечтала об этом, сейчас самое время. Здание городской бани, первый этаж, студия «Прокудри» и не только. Телефон +7 984 111 69 48, +7 984 111 69 48. На Верхний поселок в продуктовый магазин требуется уборщица. Телефон 8-914-295-23-46. 8-914-295-23-46. Снимут однокомнатную квартиру по улице Ленина, Советская, Тихонова, Солдатова. Малосемейное общежитие не предлагать. Телефон 8-987-974-43-08. 8-987-974-43-08. Продадут рассаду. Обращаться по адресу улица Мухтуйская, 50, после 18 часов. Поступление женской одежды от 40 до 60 размера. Магазин «Монарх». Компания «Северные окна» предлагает услуги по изготовлению и установке окон ПВХ с профилем КБЕ-70, а также алюминиевых лоджий в городах Айхал, Удачный, Мирный. Звоните для консультации и расчета стоимости по номеру 8-914-252-91-89. 8-914-252-91-89. В третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424. В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Телефон 8-914-295-14-62. 8-914-295-14-62. Компания «Окна века» предлагает изготовление окон для квартир, домов, гаражей из немецкого высококачественного профиля ПФХ с использованием австрийской фурнитуры. Также принимают заказы на алюминиевые балконы. Обращаться по телефону 8-914-252-05-88. 8-914-252-05-88. Транспортная компания «Пивком» и «Пениза» принимает на доставку 3- и 5-тонные контейнеры с домашними вещами по всей территории России, включая новые территории, автотранспортом от порога к порогу без перетарки. Предоставляют полный комплект документов для компенсации работникам компании «Алроса». Телефон 8-924-662-16-62. 8-924-662-16-62.
1: Вечер классики ритма и звонких аккордов подарит зрителям учащейся детской школы искусств Мирного. Отчетный концерт «Путь к мечте» собрал лучшее. Духовой оркестр, фортепианные пассажи, вокальные перформансы и не только. Все это в полной версии концерта на телеканале «Алмазный край». Не пропустите. 31 мая в 19:45.
3: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
4: Слушать радио теперь еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи «Радио Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома –

0: радио.
1: Алмазный край.
0: Алмазный край.

0: Реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.

0: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.
1: Я опять на твоей стороне. Вот там даже не поле стена. Ты смеешься и машешь не мне.

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя. Эти глаза...

0: В мирном 16 часов.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: Срочное изготовление японских РВД в Ленске. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Предлагают услуги мобильного дробильно-сортировочного комплекса. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Предлагают услуги трала. Дополнительная информация по номеру 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Общество «Алмаз-Дортранс» сообщает о проведении открытых неэлектронных аукционов по продаже двухуровневой квартиры, расположенной по адресу город Ленск, улица Первомайская, дом 11А. Начальная цена продажи составляет 15 262 тысячи рублей. По продаже здания котельной на три котла, расположенной по адресу город Ленск, улица Победы, 64, район УМТС. Начальная цена продажи – 21 264 тысячи. И по продаже здания котельной и очистных сооружений, расположенных по адресу город Ленск, улица Победы, 74. Начальная цена продажи – 2 196 тысяч рублей. Подробную информацию можно получить в здании Ленского АТП по адресу город Ленск, улица Победы, 69Б, кабинет 310, контактный телефон 8-411-37-39-222, добавочный 740-04, 8-411-37-39-222, добавочный 740-04, или на официальном сайте акционерной компании «Алроса» по адресу alrosa.ru в разделе «Реализация имущества».
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
5: Чтобы избежать лесных пожаров, помните, в лесу запрещено разводить костры. Не бросайте окурки и стекло. Используйте мангал только на очищенной площадке, а после тщательно залейте огонь. Граждане при пребывании в лесах обязаны при обнаружении пожара немедленно звонить по номеру 112, принимать при обнаружении лесного пожара посильные меры по его тушению своими силами до прибытия сил пожаротушения, оказывать содействие органам государственной власти и органам местного самоуправления при тушении лесных пожаров, немедленно уведомлять органы государственной власти или органы местного самоуправления о имеющихся фактах поджогов или захламления лесов. Помните, что от ваших действий по предотвращению пожаров зависит не только наша природа и фауна, но и безопасность людей, их здоровье и жизнь.
4: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
5: А вы знали? Более 10 лет компания «Алроса» занимается восстановлением популяции рыбы. За это время в водоемы Якутии выпущено более 30 миллионов мальков ценных пород рыб.
4: А вы знали?
2: Радио «Алмазный край». Мирный мир.

радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Здравствуйте, в студии Денис Передонов, и это новости короткой строкой. Лучший по профессии. Одно состязание чемпионата пройдет на фабрике номер 3 в Мирном. На Мирнинско-Нюрбинском комбинате отремонтировали 2 здравпункта. Девятиклассники Мирнинского района освоили азы армейской службы на сборах в школе номер 8. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Мирный.
3: Скоро лето, а это значит, что пора делать биозавивку волос. Если ты давно мечтала об этом, сейчас самое время. Здание городской бани, первый этаж, студия, прокудри и не только. Телефон плюс 7-984-111-69-48. Плюс 7-984-111-69-48. На Верхний поселок в продуктовый магазин требуется уборщица. Телефон 8-914-295-23-46. 8-914-295-23-46. Снимут однокомнатную квартиру по улице Ленина, Советской, Тихонова, Солдатова. Малосемейное общежитие не предлагать. Телефон 8-987-974-43-08. 8-987-974-43-08. Продадут рассаду. Обращаться по адресу улица Мухтуйская, 50, после 18 часов. Поступление женской одежды от 40 до 60 размера. Магазин «Монарх». Компания «Северные окна» предлагает услуги по изготовлению и установке окон ПВХ с профилем КБЕ-70, а также алюминиевых лоджий в городах Айхал, Удачный, Мирный. Звоните для консультации и расчета стоимости по номеру 8-914-252-91-89. 8-914-252-91-89. Третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424. В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Телефон 8-914-295-14-62. 8-914-295-14-62. Компания «Окна века» предлагает изготовление окон для квартир, домов, гаражей из немецкого высококачественного профиля ПФХ с использованием австрийской фурнитуры. Также принимают заказы на алюминиевые балконы. Обращаться по телефону 8-914-252-05-88. 8-914-252-05-88. Транспортная компания «Пивком» ИП «Низа» принимает на доставку 3- и 5-тонные контейнеры с домашними вещами по всей территории России, включая новые территории, автотранспортом от порога к порогу без перетарки. Предоставляют полный комплект документов для компенсации работникам компании «Алроса». Телефон 8-924-662-16-62. 8-924-662-16-62.
0: Вечер классики ритма и звонких аккордов подарит зрителям учащейся детской школы искусств Мирного. Отчетный концерт «Путь к мечте» собрал лучшее. Духовой оркестр, фортепианные пассажи, вокальные перформансы и не только. Все это в полной версии концерта на телеканале «Алмазный край». Не пропустите. 31 мая в 19:45.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

0: В Мирном 17 часов.
1: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.
2: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
3: Здравствуйте, в студии Денис Придонов. В этом выпуске: лучший по профессии. Одно состязание чемпионата пройдет на фабрике номер 3 в Мирном. На Мирнинско-Нюрбинском комбинате отремонтировали 2 здравпункта. Девятиклассники Мирнинского района освоили азы армейской службы на сборах в школе номер 8. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса. Теперь подробно. 6 машинистов насосных установок впервые продемонстрируют мастерство на чемпионате «Лучший по профессии Алроса». Площадкой для практической части состязаний станет Мирнинская обогатительная фабрика номер 3. На предприятии смоделируют рабочие и аварийные ситуации. Об этом в интервью на радио «Алмазный край» рассказал Александр Иванов, главный специалист отдела главного обогатителя «Алроса».
4: Конкурс сам по себе проводится первый раз, поэтому, возможно, мы столкнемся с какими-то вопросами. Для нас это тоже новый опыт, поэтому я пока не оцениваю участников. В любом случае, у нас есть такие критерии, которые мы... Для нас будет, для судейского комитета будет легко определить, ну, в принципе, победителя. Конкурсное задание мы постарались подготовить таким образом, чтобы учесть все параметры.
3: Напомним, традиционный чемпионат «Лучший по профессии Алроса» пройдет в Мирном с 11 по 13 июня. В программе мероприятия состязания, деловые встречи и концерт с приглашенными музыкантами. Кто выступит в Мирном этим летом, пока секрет. Организаторы чемпионата – Корпоративный университет «Алроса» и Союз машиностроителей России. Далее. Работникам Мирнинско-Нюрбинского горно-обогатительного комбината теперь комфортнее начинать смену. На предприятии отремонтировали 3 помещения здравпункта на руднике «Интернациональный» и 3 в горно-транспортном цехе. За полтора месяца заменили оконные проемы. В некоторых помещениях установили систему «Теплый пол» и не только. Продолжит Дарья Шафиева, мастер участка по обслуживанию объектов МНГОКа.
5: В медицинских кабинетах была произведена замена потолков, частичная замена плинтусов, а также покраска стен специальной краской, которая подходит для медкабинетов и также детских садов.
3: Также купили 4 аппарата ЭСМО для предсменного медосмотра. Это увеличит пропускную мощность. Оборудование измеряет давление, реакцию зрачка на свет, наличие этанола в выдыхаемом воздухе и другое. Фельдшеры фиксируют результат и выдают заветный допуск к работе. Комментирует Светлана Соколова, старший фельдшер здравпункта МНГОКа.
6: Эти аппараты нам выдают всю информацию для работника, которого мы должны обследовать, когда он идет на смену, и знать про него все, от давления до температуры тела.
3: Косметический ремонт выполнили в рамках проекта «Голос Алроса», чтобы сделать пребывание в медпунктах комфортным для сотрудников и медиков. В планах отремонтировать медкабинеты в Накыне. И еще одна новость. В Мирнинском районе завершились военно-полевые сборы для десятиклассников. Азы армейской службы ребятня осваивала на базе школы номер 8 в Мирном. 5 дней будущие защитники Родины изучали тактико-технические характеристики стрелкового оружия, основы радиохимической защиты, а также конституцию и военный устав. Отдельное внимание уделили строевой и физической подготовке. Самым запоминающимся этапом стало преодоление полосы препятствий. Некоторые участники боролись со страхом высоты. Помогла взаимовыручка. Те, кто пришел испытание первым, поддерживали и подбадривали остальных. После успешного финиша на стадионе школьники отрабатывали сборку и разборку автомата Калашникова. Организаторы подчеркивают, такие сборы в Мирнинском районе дают практические навыки и учат чувству локтя, которое обязательно пригодится парням в армии. У меня на этом все. До встречи в эфире.
7: Для слушателей старше 16 лет.
8: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
9: Срочное изготовление японских РВД в Ленске. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Предлагают услуги мобильного дробильно-сортировочного комплекса. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Предлагают услуги трала. Дополнительная информация по номеру 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Общество «Алмаздортранс» сообщает о проведении открытых неэлектронных аукционов. По продаже двухуровневой квартиры, расположенной по адресу город Ленск, улица Первомайская, дом 11А. Начальная цена продажи составляет 15 миллионов 262 тысячи рублей. По продаже здания котельной на три котла, расположенной по адресу город Ленск, улица Победы, 64, район УМТС. Начальная цена продажи 21 264 тысячи. И по продаже здания котельной и очистных сооружений, расположенных по адресу город Ленск, улица Победы, 74. Начальная цена продажи 2 196 тысяч рублей. Подробную информацию можно получить в здании Ленского АТП по адресу город Ленск, улица Победы, 69Б, кабинет 310, контактный телефон 8-411-37-39-222, добавочный 740-04. 8-411-37-39-222, добавочный 740-04. Или на официальном сайте акционерной компании «Алроса» по адресу alrosa.ru в разделе «Реализация имущества».
10: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
2: Алмазный край. Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио «Алмазный край».

0: А ви знали? Факти о роботі «Алроса».
1: А вы знали, ракета-носитель «Союз-2-1Б» успешно вывела на орбиту первый якутский спутник «Чолбон». Проект реализован при стратегической поддержке Целевого фонда будущих поколений Республики Алроса.
0: А вы знали?

0: Здравствуйте, в студии Денис Придонов, и это новости короткой строкой. Лучший по профессии. Одно из состязаний чемпионата пройдет на фабрике номер 3 в Мирном. На Мирнинско-Нюрбинском комбинате отремонтировали 2 здравпункта. Девятиклассники Мирнинского района освоили азы армейской службы на сборах в школе номер 8. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявления и реклама. Мирный.
3: Скоро лето, а это значит, что пора делать биозавивку волос. Если ты давно мечтала об этом, сейчас самое время. Здание городской бани, первый этаж, студия, прокудри и не только. Телефон +7 984 111 69 48. +7 984 111 69 48. На Верхний поселок в продуктовый магазин требуется уборщица. Телефон 8-914-295-23-46. 8-914-295-23-46. Снимут однокомнатную квартиру по улице Ленина, Советской, Тихонова, Солдатова. Малосемейное общежитие не предлагать. Телефон 8-987-974-43-08. 8-987-974-43-08. Продадут рассаду. Обращаться по адресу улица Мухтуйская, 50, после 18 часов. Поступление женской одежды от 40 до 60 размера. Магазин «Монарх». Компания «Северные окна» предлагает услуги по изготовлению и установке окон ПВХ с профилем КБЕ-70, а также алюминиевых лоджий в городах Айхал, Удачный, Мирный. Звоните для консультации и расчета стоимости по номеру 8-914-252-91-89. 8-914-252-91-89. В третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424. В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Телефон 8-914-295-14-62. 8-914-295-14-62. Компания «Окна века» предлагает изготовление окон для квартир, домов, гаражей из немецкого высококачественного профиля ПФХ с использованием австрийской фурнитуры. Также принимают заказы на алюминиевые балконы. Обращаться по телефону 8-914-252-05-88. 8-914-252-05-88. Транспортная компания «Пивком» ИП «Низа» принимает на доставку 3- и 5-тонные контейнеры с домашними вещами по всей территории России, включая новые территории, автотранспортом от порога к порогу без перетарки. Предоставляют полный комплект документов для компенсации работникам компании «Алроса». Телефон 8-924-662-16-62. 8-924-662-16-62.
0: Вечер классики ритма и звонких аккордов подарит зрителям учащейся детской школы искусств Мирного. Отчетный концерт «Путь к мечте» собрал лучшее. Духовой оркестр, фортепианные пассажи, вокальные перформансы и не только. Все это в полной версии концерта на телеканале «Алмазный край». Не пропустите. 31 мая в 19:45.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
2: Вы слушаете «Радио Алмазный край».

0: «Алмазный край». Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: «Алмазный край» радиостанция. Массовая и единая средства регистрации Тунтуном, ЛФС, Тунсетте, ООН и Кюсет Тунбирный медах свидетельствует. СБС, информационные технологии, ЛАР, ООН, массовая коммуникация, ЛАР, ГРГ, надзор, Федеральная служба, и Кюсет Тунбирный медах свидетельствует.
0: Для слушателей старше 16 лет.

0: в Мирном 18 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в студии Денис Придонов. В этом выпуске: лучший по профессии. Одно из состязаний чемпионата пройдет на фабрике номер 3 в Мирном. На Мирнинско-Нюрбинском комбинате отремонтировали 2 здравпункта. Девятиклассники Мирнинского района освоили азы армейской службы на сборах в школе номер 8. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса. Теперь подробно. 6 машинистов насосных установок впервые продемонстрируют мастерство на чемпионате «Лучший по профессии Алроса». Площадкой для практической части состязаний станет Мирнинская обогатительная фабрика номер 3. На предприятии смоделируют рабочие и аварийные ситуации. Об этом в интервью на радио «Алмазный край» рассказал Александр Иванов, главный специалист отдела главного обогатителя «Алроса».
3: Конкурс сам по себе проводится первый раз, поэтому, возможно, мы столкнемся с какими-то вопросами. Для нас это тоже новый опыт, поэтому я пока не оцениваю участников. В любом случае, у нас есть такие критерии, которые мы... Для нас будет, для судейского комитета будет легко определить, ну, в принципе, победителя. Конкурсное задание мы постарались подготовить таким образом, чтобы учесть все параметры.
2: Напомним, традиционный чемпионат «Лучший по профессии Алроса» пройдет в Мирном с 11 по 13 июня. В программе мероприятия состязания, деловые встречи и концерт с приглашенными музыкантами. Кто выступит в Мирном этим летом, пока секрет. Организаторы чемпионата – Корпоративный университет «Алроса» и Союз машиностроителей России. Далее. Работникам Мирнинско-Нюрбинского горно-обогатительного комбината теперь комфортнее начинать смену. На предприятии отремонтировали 3 помещения здравпункта на руднике «Интернациональный» и 3 в горно-транспортном цехе. За полтора месяца заменили оконные проемы. В некоторых помещениях установили систему теплый пол и не только. Продолжит Дарья Шафиева, мастер участка по обслуживанию объектов МНГОКа.
4: В медицинских кабинетах была произведена замена потолков, частичная замена плинтусов, а также покраска стен специальной краской, которая подходит для медкабинетов и также детских садов.
2: Также купили 4 аппарата ЭСМО для предсменного медосмотра. Это увеличит пропускную мощность. Оборудование измеряет давление, реакцию зрачка на свет, наличие этанола в выдыхаемом воздухе и другое. Фельдшеры фиксируют результат и выдают заветный допуск к работе. Комментирует Светлана Соколова, старший фельдшер здравпункта МНГОКа.
5: Эти аппараты нам выдают всю информацию для работника, которого мы должны обследовать, когда он идет на смену, и знать про него все, от давления до температуры тела.
2: Косметический ремонт выполнили в рамках проекта «Голос Алроса», чтобы сделать пребывание в медпунктах комфортным для сотрудников и медиков. В планах отремонтировать медкабинеты в Накыне. И еще одна новость. В Мирнинском районе завершились военно-полевые сборы для десятиклассников. Азы армейской службы ребятня осваивала на базе школы номер 8 в Мирном. 5 дней будущие защитники Родины изучали тактико-технические характеристики стрелкового оружия, основы радиохимической защиты, а также конституцию и военный устав. Отдельное внимание уделили строевой и физической подготовке. Самым запоминающимся этапом стало преодоление полосы препятствий. Некоторые участники боролись со страхом высоты. Помогла взаимовыручка. Те, кто пришел испытание первым, поддерживали и подбадривали остальных. После успешного финиша на стадионе школьники отрабатывали сборку и разборку автомата Калашникова. Организаторы подчеркивают, такие сборы в Мирнинском районе дают практические навыки и учат чувству локтя, которое обязательно пригодится парням в армии. У меня на этом все. До встречи в эфире.
6: Для слушателей старше 16 лет.
7: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
8: Срочное изготовление японских РВД в Ленске. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Предлагают услуги мобильного дробильно-сортировочного комплекса. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Предлагают услуги трала. Дополнительная информация по номеру 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Общество «Алмаздортранс» сообщает о проведении открытых неэлектронных аукционов по продаже двухуровневой квартиры, расположенной по адресу город Ленск, улица Первомайская, дом 11А. Начальная цена продажи составляет 15 262 000 рублей. По продаже здания котельной на 3 котла, расположенной по адресу город Ленск, улица Победы, 64, район УМТС. Начальная цена продажи 21 264 тысячи. И по продаже здания котельной и очистных сооружений, расположенных по адресу город Ленск, улица Победы, 74. Начальная цена продажи 2 196 тысяч рублей. Подробную информацию можно получить в здании Ленского АТП по адресу город Ленск, улица Победы, 69Б, кабинет 310, контактный телефон 8-411-37-39-222, добавочный 7-40-04, 8-411-37-39-222, добавочный 7-40-04, или на официальном сайте акционерной компании «Алроса» по адресу alrosa.ru в разделе «Реализация имущества».
9: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
1: «Алмазный край». Айхал 101.9 FM.

0: А ви знали? Факты о работе Алроса.
1: А вы знали? Около 2 миллионов профилактических осмотров, 60 тысяч врачебных приемов и более 16 тысяч инструментальных исследований провели специалисты медицинского центра Алроса в 2025 году.
0: А вы знали?
2: Вы слушаете радио «Алмазный край».

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Радио «Алмазный край». Объединяя города.
1: Здравствуйте, в студии Денис Придонов, и это новости короткой строкой. Лучший по профессии. Одно из состязаний чемпионата пройдет на фабрике номер 3 в Мирном. На Мирнинско-Нюрбинском комбинате отремонтировали 2 здравпункта. Девятиклассники Мирнинского района освоили азы армейской службы на сборах в школе номер 8. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире объявления и реклама. Мирный.
4: Скоро лето, а это значит, что пора делать биозавивку волос. Если ты давно мечтала об этом, сейчас самое время. Здание городской бани, первый этаж, студия про кудри и не только. Телефон плюс 7-984-111-69-48. Плюс 7-984-111-69-48. На Верхний поселок в продуктовый магазин требуется уборщица. Телефон 8-914-295-23-46. 8-914-295-23-46. Снимут однокомнатную квартиру по улице Ленина, Советская, Тихонова, Солдатова. Малосемейное общежитие не предлагать. Телефон 8-987-974-43-08. 8-987-974-43-08. Продадут рассаду. Обращаться по адресу улица Мухтуйская, 50, после 18 часов. Поступление женской одежды от 40 до 60 размера. Магазин «Монарх». Компания «Северные окна» предлагает услуги по изготовлению и установке окон ПВХ с профилем КБЕ-70, а также алюминиевых лоджий в городах Айхал, Удачный, Мирный. Звоните для консультации и расчета стоимости по номеру 8-914-252-91-89. 8-914-252-91-89. В третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424. В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Телефон 8-914-295-14-62. 8-914-295-14-62. Компания «Окна века» предлагает изготовление окон для квартир, домов, гаражей из немецкого высококачественного профиля ПФХ с использованием австрийской фурнитуры. Также принимают заказы на алюминиевые балконы. Обращаться по телефону 8-914-252-05-88. 8-914-252-05-88. Транспортная компания «Пивком» и «Пениза» принимает на доставку 3- и 5-тонные контейнеры с домашними вещами по всей территории России, включая новые территории, автотранспортом от порога к порогу без перетарки. Предоставляют полный комплект документов для компенсации работникам компании «Алроса». Телефон 8-924-662-16-62. 8-924-662-16-62.
1: Вечер классики ритма и звонких аккордов подарит зрителям учащейся детской школы искусств Мирного. Отчетный концерт «Путь к мечте» собрал лучшее. Духовой оркестр, фортепианные пассажи, вокальные перформансы и не только. Все это в полной версии концерта на телеканале «Алмазный край». Не пропустите. 31 мая в 19:45.
5: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
6: Слушать радио теперь еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи «Радио Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома.

0: FM.
1: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: В Мирном 19 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в студии Денис Придонов. В этом выпуске: лучший по профессии. Одно состязание чемпионата пройдет на фабрике номер 3 в Мирном. На Мирнинско-Нюрбинском комбинате отремонтировали 2 здравпункта. Девятиклассники Мирнинского района освоили азы армейской службы на сборах в школе номер 8. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса. Теперь подробно. 6 машинистов насосных установок впервые продемонстрируют мастерство на чемпионате «Лучший по профессии Алроса». Площадкой для практической части состязаний станет Мирнинская богатительная фабрика номер 3. На предприятии смоделируют рабочие и аварийные ситуации. Об этом в интервью на радио «Алмазный край» рассказал Александр Иванов, главный специалист отдела главного обогатителя «Алроса».
3: Конкурс сам по себе проводится первый раз, поэтому, возможно, мы столкнемся с какими-то вопросами. Для нас это тоже новый опыт, поэтому я пока не оцениваю участников. В любом случае, у нас есть такие критерии, которые мы для нас будет, для судейского комитета будет легко определить, ну, в принципе, победителя. Конкурсное задание мы постарались подготовить таким образом, чтобы учесть все параметры.
2: Напомним, традиционный чемпионат «Лучший по профессии Алроса» пройдет в Мирном с 11 по 13 июня. В программе мероприятия состязания, деловые встречи и концерт с приглашенными музыкантами. Кто выступит в Мирном этим летом, пока секрет. Организаторы чемпионата – Корпоративный университет «Алроса» и Союз машиностроителей России. Далее. Работникам Мирнинско-Нюрбинского горно-богатительного комбината теперь комфортнее начинать смену. На предприятии отремонтировали 3 помещения здравпункта на руднике «Интернациональный» и 3 в горно-транспортном цехе. За 1,5 месяца заменили оконные проемы. В некоторых помещениях установили систему «Теплый пол» и не только. Продолжит Дарья Шафиева, мастер участка по обслуживанию объектов Мангока.
4: В медицинских кабинетах была произведена замена потолков, частичная замена плинтусов, а также покраска стен специальной краской, которая подходит для медкабинетов и также детских садов.
2: Также купили 4 аппарата ЭСМО для предсменного медосмотра. Это увеличит пропускную мощность. Оборудование измеряет давление, реакцию зрачка на свет, наличие этанола в выдыхаемом воздухе и другое. Фельдшеры фиксируют результат и выдают заветный допуск к работе. Комментирует Светлана Соколова, старший фельдшер здравпункта Мангока.
5: Эти аппараты нам выдают всю информацию для работника, которого мы должны обследовать, когда он идет на смену, и знать про него все, от давления до температуры тела.
2: Косметический ремонт выполнили в рамках проекта «Голос Алроса», чтобы сделать пребывание в медпунктах комфортным для сотрудников и медиков. В планах отремонтировать медкабинеты в Накыне. И еще одна новость. В Мирнинском районе завершились военно-полевые сборы для десятиклассников. Азы армейской службы ребятня осваивала на базе школы номер 8 в Мирном. 5 дней будущие защитники Родины изучали тактико-технические характеристики стрелкового оружия, основы радиохимической защиты, а также конституцию и военный устав. Отдельное внимание уделили строевой и физической подготовке. Самым запоминающимся этапом стало преодоление полосы препятствий. Некоторые участники боролись со страхом высоты. Помогла взаимовыручка. Те, кто пришел испытание первым, поддерживали и подбадривали остальных. После успешного финиша на стадионе школьники отрабатывали сборку и разборку автомата Калашникова. Организаторы подчеркивают, такие сборы в Мирнинском районе дают практические навыки и учат чувству локтя, которое обязательно пригодится парням в армии. У меня на этом все. До встречи в эфире.
0: Чтобы избежать лесных пожаров, помните, в лесу запрещено разводить костры. Не бросайте окурки и стекло. Используйте мангал только на очищенной площадке, а после тщательно залейте огонь. Граждане при пребывании в лесах обязаны при обнаружении пожара немедленно звонить по номеру 112. Принимать при обнаружении лесного пожара посильные меры по его тушению своими силами до прибытия сил пожаротушения. Оказывать содействие органам государственной власти и органам местного самоуправления при тушении лесных пожаров. Немедленно уведомлять органы государственной власти или органы местного самоуправления о имеющихся фактах поджогов или захламления лесов. Помните, что от ваших действий по предотвращению пожаров зависит не только наша природа и фауна, но и безопасность людей, их здоровье и жизнь.
6: Для слушателей старше 16 лет.
7: Афиша. Программа о культурно-спортивных мероприятиях Алмазного региона.
2: Здравствуйте, в студии Денис Передонов. Последний день рабочей недели – это приятное, самое главное – постоянное чудо. А впереди еще два выходных. Но провести это время нужно с пользой для души и тела. И в этой рубрике я подскажу, куда можно сходить и на что посмотреть. Жителей и гостей Мирного в эту субботу, 30 мая, приглашают на первенство города по мотокроссу. Рев моторов можно будет услышать на мототрассе в районе ОМВД России по Мирнинскому району. Приходите с семьей и друзьями, чтобы вместе сделать этот день по-настоящему запоминающимся. Начало в 11 утра. 31 мая в городском парке Мирного на спортивной площадке пройдут соревнования по баскетболу среди детских команд, посвященные Дню защиты детей. Не упустите шанс показать свою игру или же просто приходите поболеть. Начало также в 11 утра. В это воскресенье, 31 мая, не упустите возможность посетить Мирнинский театр. Повод тому есть. Премьерная сказка «Страна забытых игрушек». Эта история не о волшебстве, а о самом простом и забытом. «Ты мне нужен». Здесь нет голливудского хэппи-энда, но есть очень теплый и правдивый финал. Начало спектакля в полдень. Возрастное ограничение 6+. 31 мая в 15 часов во Дворце культуры «Алмаз» пройдет чемпионат по брейкингу «Алмазная битва». Мощные батлы, стиль, энергия и атмосфера уличного движения. Лучшие танцоры сойдутся в битве за звание сильнейших. Пропустить такое невозможно. Билеты доступны в приложении «Единая карта клиента» и в кассах культурно-спортивного комплекса. У меня на этом все. Отличных выходных!

0: А вы знали? Факты о работе Алроса.
1: А вы знали, в Мирном открылся музей алмаза, наследник историко-производственного музея Алроса. Название выбрали путем открытого голосования, в котором участвовали 1100 человек. В новом пространстве используют цифровые технологии. Посетители ознакомятся со всеми аспектами алмазодобычи.
0: А вы знали?
2: Алмазный край. Только хорошее настроение.

0: Алмазный край. Радио без границ. Подписывайся. Слушай везде, где есть интернет.
1: На шумную улицу я выйду и от счастья зажмурюсь.

слушаете радио «Алмазный край».

Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.

города. Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазный край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации Тантуном ЛФС Тонсетеон и Кюсетон Бирный Медах свидетельствует. Связь, информационные технологии, да? Он массовая коммуникация регистрации надзор Федеральной службы и клинический бирсел, то сумею себе кисню горбегапит.
0: Для слушателей старше 16 лет.
2: Эй, колонка! Вруби алмазные волны. Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты. Яндекс ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.
3: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
4: В «Алроса» действует программа софинансирования пенсии. Вы делаете взнос для будущей пенсии, а компания добавляет на счет такую же сумму. На средства начисляется инвестиционный доход, а еще можно получить налоговый вычет. Узнай больше о программе в офисе Газфонда по адресу город Мирный, улица Комсомольская, дом 16, поселок Айхал, улица Промышленная, дом 30, помещение 304.
3: А вы знали?
5: Радио «Алмазный край». Объединяя города.

будто бы сон, это танцпол, как маскарадный бал. На тебе маска, девочка, сказка, я тебя узнал. Давай украду, всех на виду, пока это будет не поздно.

как в старом кино. В машине ночью целовались двое, им было все равно.

0: А вы знали? Факты о работе Алроса.
1: А вы знали, что в 2025 году компания «Айхалтрансгаз» поставила почти 195 миллионов кубометров газа, а за 5 лет – больше 980 миллионов? Длина главного газопровода «ТАЦ-Юрий Ахмерный-Удачный» составляет 671 километр.
0: А вы знали?

0: Реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.
2: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио.

Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.
1: Похоже, небеса без нас сошли с ума. Мы не вернемся, скажешь, будет зима.

0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
1: «Алмазный край».
0: «Алмазный край».

0: from his bedroom. And everybody's calling me, but my phone don't work and his phone don't work and his.
1: А ви знали? Факти о роботі Алроса.
2: А ви знали, що в Мєдмінському районі газом пользуються 44 предприятия і 318 сімей? Отапливать дом газом почти в 3 раза дешевле, чем электричеством, и в 2,5 раза дешевле, чем центральным отоплением.
1: А вы знали?
3: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
4: Алмазный край.
3: Алмазный край.

пока другие ищут счастье на фоне суеты. Я свое нашел, но выглядит как ты. Счастье это переждать вдвоем, когда дожди неожиданно настигли нас на полпути. Счастье с полуслова понимать, что хочешь ты. И когда не нужно говорить, не уходи. Наверное, кто-то скажет, счастье любит тишину, но только не мое.

0: Реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.

вечеринки, танцполы, снова и снова под бас ее соло, а в глазах лишь холод. Как полночный экспресс летит и оставляет свой след, не спит она

0: В Мирном 23 часа.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазных край радиостанция. Массовая и федеральная средства регистрации. Тонтуном ЛФС. Тонсельте. ООН. И Кюсе. Тон. Мирный медах свидетельствует. СБС. Информационная технология. ЛАР. Он на массовой коммуникации. Регистрация. Надзор. Федеральная служба. И клиническую бибирсу. Тосуню. Субъекты.
1: Для слушателей старше 16 лет.

0: А ви знали? Факти о роботі Алроса.
1: В Мирном открылся интерактивный музей «Алмаза». Площадь обновленного пространства – 400 квадратных метров. «Алроса» создает современные пространства, которые знакомят гостей с историей алмазной отрасли.
0: А вы знали?
2: «Алмазный край». Радио.

0: реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.
0: Разный край, объединяя города.

0: В алмазной столице полночь.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

0: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.
1: На курок указательным любовь прошла по касательной. Скучать уже не обязательно.

0: встает, не молчит ради отношений. Кто-то не готов просто попросить прощения. Гордость, глупость, сплошные мучения. Любовь, жизнь. Не сомневаюсь.
1: Радио «Алмазный край». Мы с вами с 2000 года.

Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: в мирном час.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазных край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации Тунтуном ЛФС Тунсетеон и Кюсетун Бирный Медах свидетельствует. Связь информационной технологии ЛАР. Он массовой коммуникации Лары Гернадзор Федеральной службы и Клинча Субибирсел Тосуню Субикисунгар Бирга.
1: Для слушателей старше 16 лет.
3: Забери

Вы слушаете радио «Алмазный край». Радио «Алмазный край».

взлететь выше звезд и касаться их голыми пятками. Но все лучшее, что было в нас, глубоко где-то в памяти спрятано. Ты стираешь подошвы кросс, а улицы сонного города. Да я лучше тебя, я не гордая. Я могу написать о том, что бежала к тебе без памяти и просила твоей любви, как нищий, стоящий на паперти. И я снова слагаю стихи, и я снова печалюсь зря. Но я просто любила тебя, хотя...

Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

Ты тоже верь, наступит день, уйдет печаль, придет весна, уйдет февраль, и мне не жаль, ничего не жаль. Полный газ и в пол педаль, время стоп, стоп печаль.

0: лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
1: «Алмазный край».
0: «Алмазный край».

Вы слушаете радио «Алмазный край». Радио «Алмазный край».

0: Вы слушаете радио «Алмазный край».
1: В мирном 3.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

Слушайте нас на сайте и в мобильном приложении «Алмазный край». Доступно для Google Play и App Store.

0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
1: Алмазный край.
0: Алмазный край.

0: слезы, вы там был.
1: В Мирном 4 часа.
2: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
3: «Алмазный край» радиостанция. Массовая и единая средства регистрации Тантуном ЛФС Тонсетте ООН и Кюсе Тон Бирный Медах свидетельствует. СБС информационных технологий ЛАР. Он массовой коммуникации ЛАР и Гелегар надзор Федеральной службы ТАР. И Кринча Сюбе Бирсел Тосуню Сюбе Кисюнюгар Бирга Пит.
2: Для слушателей старше 16 лет.
1: «Алмазный край». Радио без границ.

радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

знаете, бывает, вот встречаешь человека и понимаешь, что все, попал. Но вам никак не быть вместе. И в лучшем случае вы встретитесь следующим летом. А скорее всего только в следующей жизни.

по тебе, родная моя. Мне бы вернуться туда хотя бы на миг. Там душе спокойно и не болит. Оно кричит и плачет там изнутри, но тянет туда, как магнит. Я боюсь, что стал вообще не тем, стал не тем, да и вообще не там. Я боялся изменить себе.

0: Радио «Алмазный край».
1: Давай обнимемся в последний раз и разойдемся по-хорошему.

long, but baby, I ain't that nice. Get rich quick, get rich fast.

0: В Мирном 6 часов.
1: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
1: Новый портал правовой поддержки «Алроса» помогает найти нужного юриста всего за несколько секунд. Система направляет обращение к подходящему специалисту с учетом подразделения, темы вопроса и часового пояса.
0: А вы знали?
2: Алмазный край. Айхал 101.9 FM.

радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

Алмазный край. Радио без границ. Подписывайся. Слушай везде, где есть интернет. Вы слушаете

0: Мирном. 7 часов.
1: Чтобы избежать лесных пожаров, помните, в лесу запрещено разводить костры. Не бросайте окурки и стекло. Используйте мангал только на очищенной площадке, а после тщательно залейте огонь. Граждане при пребывании в лесах обязаны при обнаружении пожара немедленно звонить по номеру 112. Принимать при обнаружении лесного пожара посильные меры по его тушению своими силами до прибытия сил пожаротушения. Оказывать содействие органам государственной власти и органам местного самоуправления при тушении лесных пожаров. Немедленно уведомлять органы государственной власти или органы местного самоуправления о имеющихся фактах поджогов или захламления лесов. Помните, что от ваших действий по предотвращению пожаров зависит не только наша природа и фауна, но и безопасность людей, их здоровье и жизнь.
2: Алмазный край. Радио без границ. Подписывайся. Слушай везде, где есть интернет.

0: слушаете радио «Алмазный край». Радио «Алмазный край».
1: Гороскоп. Овны. Овнам рекомендуется проанализировать старые дела, чтобы эффективно начать выполнять новые. Возможны новые интересные знакомства, которые будут иметь яркое продолжение. Тельцы. У тельцов могут появиться неожиданные проблемы в личной жизни. Ваша самоуверенность может стать причиной конфликта с близкими людьми. Постарайтесь умерить свой пыл. Близнецы. У вас, возможно, ошибки в работе, которые могут привести к потере денег. Чтобы добиться хороших результатов, вам надо поменять тактику. Раки. На этой неделе вас могут ожидать сюрпризы. Будьте осторожнее в поездках и при работе с документами. Желательно перенести важные встречи и переговоры. Львы. Отличное время, чтобы заняться домашними делами. Наведите порядок, переберите вещи, выбросите хлам. Уют в доме будет притягивать удачу. Девы. Посвятите время отдыху и укреплению здоровья. Старайтесь придерживаться правильного питания. Благоприятное время для того, чтобы оставить вредные привычки в прошлом. Весы. Вам следует ждать перемен. У вас может наступить новый этап в жизни. Многие станут более ответственными, рациональными и серьезными. Скорпионы. Неделя будет отличаться непредсказуемостью. Вы можете приложить много усилий, но не добиться нужного результата. Не расстраивайтесь, у вас все получится. Стрельцы. Вы умеете привлекать внимание и располагать к себе людей. Вам легко будут поддаваться все проблемы и дела. Некоторые могут получить награду или приз. Козероги. Лучше занять наблюдательную позицию и не вмешиваться в происходящее. Многие дела будут решаться почти без вашего участия. Водолеи. Лучше отложите поездки, иначе не получится избежать проблем. На работе займитесь приятными для вас делами, а все прочее отложите на потом. И, наконец, рыбы. Рыбам нужно отдохнуть, расслабиться, восстановить свои силы. Не допускайте переутомления. Не обсуждайте никого из вашего окружения, даже если очень хотите, чтобы не спровоцировать конфликты.

0: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
1: В 2026 году «Алроса» планирует поставить на баланс 3,5 тонны золота. Компания расширяет добычу не только алмазов, но и других полезных ископаемых. «Алроса» укрепляет устойчивость бизнеса за счет диверсификации.
0: А вы знали?

0: В Мирном. 8 часов.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: «Алмазный край» радиостанция. Массовая и единая средства регистрации. Тонтунан, ЛФС, Тонсет, ТАОН и Кюсет, Тонбирный медах свидетельствует. СБС, информационные технологии, ЛАР, ОНА, массовая коммуникация, ЛАР, надзор, Федеральная служба, и Кетринча, Сюбе, Бирсел, Товсунью, Сюбе, Кисюнью, Для
1: слушателей старше 16 лет.

Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

Слушайте нас на сайте и в мобильном приложении «Алмазный край». Доступно для Google Play и App Store.

0: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
1: В 2027 году планируется объединение Удачнинского и Айхальского комбинатов. Это поможет быстрее управлять техникой и ресурсами предприятий. «Алрос» оптимизирует управление производством для большей эффективности.
0: А вы знали?
2: Вы слушаете радио «Алмазный край».

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.

Алмазный край. Радио без границ. Вы слушаете радио «Алмазный край».